0: Вот насчет очевидного желания я бы, конечно, поспорил. То, что вы в каком-то веке полили цветок или протерли пульт от телевизора, или, скажем, загадочно два раза моргнули в сторону кухни, это вообще нас ни на какую мысль не наводит. Девчонки, давно пора понять, мы ваших намеков не понимаем. В этом нет ничего очевидного. Но если, как Нюша сказала, надо кого-то срочно лобызнуть, в этом отношении образцово-показательна Татьяна Куртукова. Здесь сразу понятно и кого, и, возможно, даже когда. Раз уж она прямо сейчас намерена выступить в эфире Русского радио, значит, целовать нужно сейчас. И мои тезки, и даже Эдуард, расслабьтесь. Сейчас у нас, конечно же, впереди Алешенька. Поэтому вот этот парень должен приятно напрячься. Во всем остальном посмотрим, как у нас все пойдет. Но наверняка все будет хорошо, как в песне Мити Фомина. Ани Лорак очень скоро появится с треком «Одинокая отпетые мошенники» в компании со сливками «Моя звезда» и «В городе лето» версии «Зиверт» песни, конечно же, Умы Турман. В общем, все у нас, как всегда, разнообразно и самое лучшее. И, конечно же, все это исключительно вам. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорически привет всем.
1: На русском радио.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Ну что, прямо скажем, Луиза не самое частое имя в нашей жизни. Поэтому, Луизы, мои поздравления. Все-таки сам Филипп Киркоров. Правда, к концу сдулся, там уже Луи появился. Как-то уже Тюдорами даже отдает слегка. 3:30 на наших рускрадинах. Всем-всем-всем по-прежнему улыбчивого настроя. Ну как же без нее, без улыбки? Нам же енот завещал. Все обязательно после улыбки будет и светлее. И, видимо, наверное, жидкости какие-то нам тоже грозят, потому что там был енот-пласкун. В общем, давайте не дословно следовать, но в целом, как говорят медики, улыбка нам и жизнь продлевает, и в целом приятно для просмотра окружающими. Хотя иногда окружающие нам все портят. Например, какой-то третий там в любовных отношениях, это прям уже не годится. Это уже целая туса, а нам нужен тет-а-тет. И тем не менее, какая же песня бы была без третьего лишнего. Только какая-то другая от Сергея Лазарева, но на этот раз именно третий. Девушка, которая поет, «Гостей из будущего», тоже очень скоро появится, «Комета» от Джонни и многое-многое другое, конечно же, не менее любимое на русском. Всем-всем-всем, конечно, городам-героям вещания русского радио, лето у вас там продолжение, или не знаю, или какая-то осень уже некрасивая началась, временно, разумеется. Неважно, самое главное, чтобы внутренний настрой был положительным. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Нет, я, конечно, тоже оптимист, но не такой, как Мари Краймбрери. Я вижу только один вариант, чтобы с блеском в глазах встречать рассвет. Если вы, например, были на ночной тусовке, и у вас блестки размазаны по всей подушке. А так, проснулись, что-то видите, уже хорошо. Во всем остальном абсолютно права Мари, ждать совершенно не обязательно. Решили отдохнуть по полной? Да делайте, конечно же. Хотите подышать? Давайте полной грудью, пока позволяет бабье лето. Так его называют синоптики, хотя не во всех городах героев вещания русского радио оно на это самое лето смахивает. Но в Москве есть с дождями, но все-таки достаточно тепло. Говорят, на следующей неделе мы еще как с ностальгией вспомним, что у нас было на этой. В общем, у природы нет плохой погоды. Группа «Серебро» буквально через пару секунд с песней «Дыши», ну а дальше и посмотрим. Самое главное, чтобы действительно настрой был самый наилучший, чтобы музыка на русском радио радовала вас, где бы вы ни находились и чем бы вы ни занимались. И все тогда у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: И, конечно же, разница не в больших расстояниях. Венера и Юпитер звучит, конечно, круто, но, мне кажется, такая же недосягаемость понимания может быть, если, например, ты Венера, а я из Подмосковья. Все равно, девчонки, нам очень сложно вас понять. Как всегда, совет вам небольшой. Проясняйте для нас или слишком не заморачивайте ситуацию. Тогда, я думаю, взаимопонимание будет просто на ура. Особенно в выходной день. Мне очень хочется, чтобы вы ни в коем случае не ссорились. Ни в субботу, ни в воскресенье, и прям в святой вечер пятницы уж тем более. Но сегодня воскресенье, зачем мы будем оглядываться? Будем смотреть вперед. Да, у нас впереди еще целая неделя, поэтому сегодня повод совсем не лишний разгрузиться так перед рабочей, чтобы не было мучительно больно. 4.05, раннее утро наступило и у нас, и у вас, с чем нас поздравляю. Вам желаю вступления в раннюю добрую ночь, вам уже уточка доброго и доброго дня, вам персоналочка, для вас доброго затейливого вечерка. Как всегда, в разное время, но, по-моему, замечательно. Вслед за Ваней Дмитриенко, открывшим свежий музыкальный час на русском радио, Елена Караулова, 100 сердец, Николай Басков и Таисия Повали появятся, а также группа «Градусы» и Дим Билан. Это только ближайшее.
1: На русском радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Ну что, имеем здесь прекрасный пример, как человек сделал свою сольную карьеру. Дамбалан, конечно же, на волне русского радио. Я помню те самые времена, когда он еще был в составе группы «Озон». Их суперхит можно было услышать в любой точке нашей планеты. Как говорится, хит он и в Африке хит. Да, я именно к этому и клоню. В Марокко я слышал на пляже, сильно был удивлен, но потом подумал, а чего удивляться, если песни входят в мировые хит-парады, почему бы и не здесь, не в Африке. 4.30 на наших русскородийных. Конечно же, у нас, как всегда, все разнообразно. И если вдруг что-то где-то вам не пришлось по душе, то на русском радио все очень-очень быстро меняется. А перемены, как известно, это красиво. Обо всем об этом мод прямо сейчас на нашей волне. На тепленькой, конечно же, русскородийной. Я счастливый, тоже отличный трек от Григория Лепса появится Анна Семенович, если вдруг станет грустно, а также Иванушки и Лариса Долина в скорейшем времени будут здесь, тут как тут. Ну а пока половинка пятого у нас, у вас, как всегда, меньше, у вас больше, поэтому всем желаю разного времени, но очень хочу, чтобы у нас все было хорошо.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
4: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
2: Только лучшее.
4: И мои стихи, и стихи, это химия.
2: Только любимое.
4: А музыка звучит, и я чувствую любимое.
2: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: Я и согласен, и нет одновременно. То есть, конечно, если дождик вам докучает, то утилитарный подход к нему, к дождику, конечно же, приемлем, на мой взгляд. Ну вот Иванушки Интернешнл предлагают реветь и делиться за компанию с миром жидкостью. Я вот тут немножко не согласен. Реветь не обязательно. Я вот, например, зонтик мою под дождиком. Не то чтобы у меня дома воды нет, но нет, все время забываю. А вот идет, и я прям подставляю, и красота. И в следующий раз опять бросаю в ноги в такси и опять жду нового дождя. Нет, ну не прям жду, но если есть возможность, да, купаю. 4.45 на наших раскрадинах, как обещал, Лариса Долина у нас появится с песней «Двое на ветру». Вот с ветром бороться я еще не знаю как, и как его использовать в хозяйстве тоже еще не придумал. Никакой мельницы у меня ручной нет, даже для соли и для кофе тоже, в принципе, нет. Поэтому, ладно, ветер так ветер, самое главное, чтоб не холодный. Пока еще погода позволяет, но если уже нет, то просто одевайтесь теплее. Всем-всем-всем желаю отличной погоды, тем не менее, и не менее прекрасного настроения. Русское радио всегда и везде с вами, и я, Дмитрий Лебедев, до 8 утра между песнями с удовольствием.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Да, среди всех мероприятий по сбрасыванию веса есть и поприятнее. Одно из них озвучил Андрей Губин. Танцпол – отличная вещь, чтобы растрясти себя, ну или, не знаю, что-то вытрясти из себя, это уж как кому будет угодно. Но если вы действительно хотите с утра сгонять в спортзал, да кто ж против-то? Никто, я просто озвучиваю альтернативы. 5.02 на наших раскрадийных. Кто такая Мэри? От Марии Краймбрери на русском радио. Ну, прям не надо было, наверное, исполнительницу называть, потому что сразу какой-то шарм в вопросе, кто такая Мэри, теряется. Все уж сразу и догадались. Полетели выше от NU буквально через пару-тройку минут. Группа «Фабрика» появится со своей всесильной рыбкой, а также Владимир Пресняков с песней «Счастливчик». Я, честно говоря, не припоминаю такой песни, но, может быть, я уже ник запутался, а может быть, это новиночка. Я специально не подслушивал, думаю, время дойдет,

0: непременно с вами и приобщусь. А также будет Маша Вебер и многое-многое другое, не менее любимое на русском радио. Добрейшего всем утречка, доброго дня и доброго вечера вам заодно. Все у нас обязательно будет хорошо. Самое главное – проснуться. Но это не обязательное условие, потому что поваляться подольше воскресенья, по-моему, это красота.
1: На русском радио.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.
0: Русск.

0: помню по детству. Ключи на веревочке, на шее, варежки, соответственно, на резинке. Никто ничего не терял. Дмитрий Колдун на русском радио. Ключи, как вы понимаете, новая песня. «Мосты» не такая уж и новая, но отличная от коллектива «А-студио» и «МД». На русском радио буквально через пару секунд. Не обижай меня. Вот это действительно очень актуальная тема от Валерии. Я вам всегда предлагаю ни в коем случае не ссориться. В лучшем случае никогда, на уж выходные совершенно точно. Ну уж постарайтесь, чтобы все было хорошо. Да под музыку русского радио. Всем-всем-всем шлю большущий привет. Не забывайте улыбаться, вставайте, когда вам заблагорассудится. Не забывайте приводить себя в порядок. И пока погода позволяет, выбирайтесь куда-нибудь за пределы, да, родной, конечно же, любимой квартиры. Но, тем не менее, пока на свежем воздухе хорошо, почему бы и нет. Нас можно взять с собой. Мы на природе слушаемся тоже отлично.
1: На русском радио.

0: Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masloflip.fitauto.ru.
2: Если вы купили просроченный греческий салат, значит он древнегреческий. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Как-то, знаете, ну, очень даже не странно, что мне обидно за мужскую половину населения. Ну, человек просто образцово-показательный, преданный в отношениях и после. А тут, понимаешь, ну, Танны Асти, вот такая засада. Ну, девчонки, я не знаю, может быть, вы в этом находите что-то трогательное. По мне так... сплошная несправедливость. И, честно говоря, хотелось бы сказать, парни, вы давайте тогда тщательнее. Я уже буду ваши интересы сейчас лоббировать. Выбирайте девушку, которая оценит, а не которая вот так вот практически наотмашь. Я сейчас сплакну, ей-богу, если буду продолжать. Или нет? Могу я обманывать? Чего уж там? Мне просто стало, на секундочку, каким-то образом обидно за ситуацию, но с другой стороны, я долго, как известно, зло не держу. Отомщу и успокаиваюсь. Не вспоминаю даже. Группа «Бандерас» через пару секунд. Дальше Филипп Киркоров, «Марго» появится. Также «Ираклий» будет на русском радио. Ну и в целом, отличный день намечается. Предлагаю его и в хосте в гриву, чтобы не было обидно. В понедельник.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Нет, ну, конечно, особый шик был бы на дирижабле или на чем-нибудь еще таком эдаком, но самолетики так самолетики. В конце концов, за Юлианы Карауловой такое возится, она может все что угодно сделать милым, в том числе и транспортное средство, в данном случае небесное. Что касательно пеших, безусловно, о них тоже не забудем. Сегодня профессиональный праздник у всех, кто принадлежит непосредственно к работникам леса. Так что мои поздравления лесничих и экологов, с удовольствием поздравляю. Ну и заодно зверушек, которые тоже по лесу перемещаются. И тоже, знаете ли, не на автомобиле. Даже в булочную, не на нем. 6.07 на наших русскородийных. «Останешься» называется песня от Стаса Костюшкина. Что касательно этого, то до 8 утра. Ничуть не больше, но с удовольствием до 8. Между песнями буду появляться. «Ты станешь взрослой». Медколлектив «Лицей» тоже очень скоро. А также будут группы «Серебро», «Джонни», уже не группа, а «Дим» без ансамбля. А также появится «Мари Крайм Прерри», группы «Руки вверх». Чувствуете, да? Все самое лучшее, все самое любимое. Исключительно вам. Поздравляю вас с наступившим воскресеньем. Раннего утра вам и нам. Вам, конечно, доброго дня и доброго вечера вам персонально. Пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Сижу и терроризирую свою бедную головушку с утра пораньше. Думаю, что же делать? Как сохранить наши замечательные коллективные? У нас вроде как жары уже нет, а гололед, к счастью, в ближайшее время не предвидится. То есть условия, как говорится, не соблюдены. Хотя, с другой стороны, все-таки не Вассерман, а группа Five Star Family была на русском радио. Что они в этом понимают? Ну, если, конечно, понимают, то, не знаю, любую ситуацию можно обернуть себе на пользу. В конце концов, если у нас условия не совпали, будем руководствоваться тем, что мы не такие, как все. По-моему, замечательно звучит и из моих уст, и, разумеется, от Дениса Клявера. Я тут в качестве караоке, он профессиональным образом представит вам свою песню буквально через пару секунд. Гости из будущего появятся, вот где самое что ни на есть трогательность. Песня называется «За звездой». Как мы знаем, в это время их звезды можно увидеть только из колодца. Не предлагаю, просто захотелось поумничать, вот и сделал, ничего в себе не держу. «Жасмин» появится, группа «Градусы» будут и что-нибудь еще из любимого на русском непременно. Всем жду большущий привет, конечно, разного времени желаю и да, предлагаю, как всегда, с улыбчивым настроем вперед по воскресенью.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Печенье – свет. А не печенье,

0: мне кажется, выходные дни даже одному было бы хорошо, но песня исключительно не об этом, но мне нравится ее название «Хочется» называется. Как по мне, нужно по выходным исключительно этим и заниматься. Все, что хочется, нужно воплощать. Вот, к слову говоря, до группы «Градус» у нас Жасмин была, и меня прям не отпускает. Она утверждала, что счастье – любить одно. Мне кажется, это в корне неправильная позиция. Еще женщина предостерегала в ЗАГСе, ну, та, которая с папкой, что он все может разбиться о быт. Ваша лодка семейная. Потому что, ну, это же совершенно понятно, что когда-нибудь кто-нибудь, у кого-нибудь, что-нибудь подъест, если вам нравится одно и то же. И если в начале отношений вы, конечно, сказали бы, ну и что, то спустя 2-3 года вы наверняка, ну, мягко говоря, сильно обидитесь. Поэтому нужно любить что-то разное. И, конечно же, если не получается, справиться у специалиста, как найти правильные слова, чтобы убедить свою вторую половину, что торт – это прям гадость. 6.47 на наших рускородийных. Всем, конечно, желаю отличного настроя. Ну и тортика, конечно же, как можно больше. Кто вам запретит? Ну и август бы еще, конечно, хотелось бы до кучи, но, кажется, уже не получится. Все-таки сентябрь за окном.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: У каждого москвича есть свои адреса.
2: Дом.
3: Работа.
4: Кофейня за углом.
1: И еще один газетаметро.ру. Что происходит в столице? Все там. Газетаметро.ру. Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
5: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Дежурные силы ПВО уничтожили еще 20 беспилотников, летевших на Москву этой ночью. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. Всего на данный момент был сбит 151 дрон. На фоне атаки беспилотников были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. И к другим темам. Власти России и Индии продолжают работать над введением безвизового режима для туристических групп, сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Задача выйти на более комфортный режим для посещения России индийцами и Индии россиянами, отметил Руденко. Туристам из России для посещения Индии необходимо оформить электронную визу на 30 дней, на 1 год или на 5 лет. Школьникам разрешили применять нейросети для самопроверки. Минпросвещение подготовило правила использования искусственного интеллекта в школах. Документ определяет допустимые и недопустимые способы применения цифровых помощников в учебе. Учащимся рекомендуют использовать искусственный интеллект для составления планов, получения дополнительных объяснений по учебному материалу и подготовки черновиков. Кассы самообслуживания впервые стали популярнее обычных. 55% россиян предпочли бы оплатить покупки самостоятельно, а 40% с помощью кассира, показал опрос. Выбор кассы различается в зависимости от дохода. Наиболее высокая доля сторонников самостоятельной оплаты среди россиян с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Лебедев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио.
2: Знаете что, я заглянул в наш компьютер, чтобы поподробнее узнать, что у нас там с праздниками, и не знаю, почему он решил, но первым делом он мне выставил Всемирный день чистоты. Он, видимо, решил, что я должен зайтись в трепете и танцы. Но нет, этого, конечно, не случилось, но поначалу я, конечно, обрадовался. Но потом оглянулся и понял, что чистота сама не приходит. Оказывается, для того, чтобы она была, там нужно еще территории чистить, мусор выносить. В общем, так себе праздник. Если честно. Другое дело, день работников леса. Нет, ну, я не собираюсь, конечно, примазываться, но, с другой стороны, я бы помог. Например, было бы время, очистил бы лес от грибов всяких вкусных. Но, с другой стороны, я полагаю, что сегодня вы это за меня сможете сделать вполне, если у вас действительно выходной день, как у большинства, и погода шепчет, как, например, в Москве и Московской области. Да, красота. За окном солнышко. В общем, хорошего вам времяпрепровождения. Если хотите, в пределах квартиры, если нет, то выбирайтесь куда-нибудь на природу. Мусорить не обязательно, а то придет лесничий с праздником его или эколог с праздником его. И у вас будут неприятности. А я хочу, чтобы у вас все было хорошо.

0: Слушает страна.
1: Давай не ждать, жить будто завтра звездопад, блеском глаза всех побежать.
0: Русское радио.
2: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
0: Только любимое. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: кажется, это мило. 7:25 на наших русскородийных. Доброе утро нам и вам. Вам доброго дня, добрейшего вечерка конкретно вам. У нас все с вами будет хорошо. В любую погоду. В погоду не, тоже. Нюша и Кинг-Конг прямо сейчас, буквально через пару секунд. Дальше Леонид Агутин, золото, чистейшее. Может быть, даже беленькое, если вы желтенькое не любите. Артика и Асти, неделимые, а также появятся компасы от Сергея Лазарева. Все самое прекрасное, что есть на русском радио, посвящаю вам.
1: На русском радио.

Ну, начнем с того, что погода нынче стоит довольно странная. Днем может быть тепло, а вот с утра довольно прохладно. Поэтому, во-первых, если рядом кто-то есть, а вы еще в постельке ворочаетесь, то это теплее, конечно же. Ну и если этот кто-то еще не пристает к вам с вопросами, когда вы еще глаза открыть не успели, это даже приятно. Это я вам, парни. Доброе утро, девушки. Я думаю, что ситуация совершенно противоположная. Ну, во-первых, как у Зощенко, что вы там возитесь возле моего лица. А во-вторых, если вы какой-то вопросик сгенерировали в голове и отправили его парню, который глаза еще не открыл, мне кажется,

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где? В кошачьем отделе. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио.
1: Ну, не знаю, не знаю. Ни Мишель, ни моя, но это просто автономная группа, совершенно ко мне не относящаяся. Но мне нравится. И облака. Чего они глупые-то? Мне кажется, не вполне. И более того, я считаю,

0: довольно работящие, например, в Москве и Московской области, каждый день встают к первой дойке и хорошо бы с собой ведро брали, а не как из ведра. Да, всю неделю нам обещают дожди, но сегодня, по счастью, погода просто облачная. Так что, если совсем нечем заняться, можно пялиться в небо и как-то тестить, что ли, облачка на IQ. Но, опять же, повторюсь, если совсем нечем заняться. А если есть что-то приятненькое, чему хотите предаваться, то я не просто не возражаю, я всеми руками за. У меня их две, но вполне себе достаточно. 7.45 на наших русскородийных, буквально через 15 минут, замечательная Анна Семенович, ее дембельский альбом. Вашему вниманию, кстати говоря. Ну, а я, Дмитрий Лебедев, спешу откланяться. Как и обещал, до 8 утра был в вашей компании, между песнями появлялся, надеюсь, что настроение не было на нуле, более того, рассчитываю на вполне себе приятную высоту вашего настроя. Пусть у нас все будет хорошо, отличного вам воскресенья, пока!
1: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В подмосковном Софино произошел пожар на складском комплексе после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Еще одно серьезное возгорание зафиксировано в котельниках. Огонь охватил квартиры на трех этажах в многоквартирном доме. Информация о пострадавших уточняется. На местах работают пожарные и экстренные службы. И к другим темам. Явка на думских выборах по итогам 19 сентября составила почти 45%. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в режиме онлайн проголосовали 80% зарегистрированных участников. С пятницы в стране выбирают депутатов Госдумы 9-го созыва. В 8 регионах проходят прямые выборы губернаторов, а в 39 избирают законодательные собрания. Безработица в нашей стране находится на историческом минимуме. При этом российская экономика сталкивается с нехваткой работников, пишут «Известия». На фоне дефицита кадров растет спрос на новые профессии. Для этого на государственном уровне реализуются программы переобучения. Так, с начала года переподготовку прошли почти 65 тысяч человек. Среди наиболее востребованных направлений – искусственный интеллект и IT. И о погоде. Сегодня в столице воздух прогреется в дневные часы до плюс 18, плюс 21 градуса. Показания превысят нормальные значения месяца на 6 градусов. По данным синоптиков, это воскресенье станет последним теплым днем сентября. На предстоящей неделе начнется похолодание и придут дожди. Ну а завтра днем в Москве прогнозируется от 16 до 18 градусов. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости. На русском. Русское радио. Золотая история. Сливки выше облаков.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои дорогие! На календаре 20 сентября. День сравнялся с ночью, и дальше будет становиться только короче. А жаль. Так хочется еще наслаждаться солнечным и мягким осенним теплом. Я даже не рискну описывать вам погоду, потому что она настолько сейчас непредсказуема, прямо как капризная девушка. Утром проснулась, плачет, идет дождик, через час подул ветер, потом разыгралось солнце, а потом какой-нибудь ураган. Ну, осень, что уж тут говорить. Но главное, что у нас на душе хорошая погода и хорошее настроение. Это самое-самое важное. Эта неделя у нас очень праздничная. Завтра, 21 сентября, мы будем отмечать День воинской славы России. День победы в Куликовской битве в 1380 году. Русские полки под предводительством московского князя Дмитрия Донского, который лично сражался в первых рядах своих войск, разгромили войска Мамая. Слава русскому войску! 23 сентября в среду свой профессиональный праздник отмечают информационные подразделения МВД России. Все службы, которые связаны со статистикой, учетом, анализом информации и так далее. В общем, очень умные люди там работают. А 24 сентября будет свой персональный праздник у крымчан. День государственного герба и государственного флага Республики Крым. Фух, все праздники вам перечислила. Всех, кто имеет к этим праздникам отношение, я от всей души поздравляю, желаю здоровья, радости, счастья и, конечно же, терпения на работе. Работа иногда бывает сложной, но главное, что она любима и приносит всем нам удовольствие. Вот у меня, например, моя любимая работа, потому что я с такой радостью каждое воскресенье еду на Русское радио. Поэтому жду ваши сообщения на страничке Русского радио ВКонтакте, на страничке Дембельского альбома, тоже ВКонтакте, прям под моей фотографией. Очень-очень жду, пишите, не скупитесь на добрые теплые слова. Ну а сейчас любимая музыка на русском, а потом снова я и вы.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Ну что, мои дорогие, всем еще раз доброе утро. Всем тем, кто только что проснулся, подтянулся и сразу же включил любимую радиостанцию. А звучит здесь, не сомневаюсь, тоже ваш любимый голос, то есть мой. И любимая программа «Дембельский альбом», как всегда, окутывает вас позитивом, теплом и хорошим настроением. А знаете почему? Потому что у меня столько всегда хороших, теплых сообщений приходит на компьютер. В общем, не буду себе изменять. Перехожу к вашим сообщениям. Поехали. Огромный привет от любимого Станислава из Череповца. Летит войсковую часть 01-855, город Луховицы. А вот Алексей Пономарев из Волгограда шлет привет в войсковую часть 28-004А. Астрахань, ВВС, аэродром Приволжский, батальон связи. Практически коллега батальон связи. Я тоже, можно сказать, в батальоне связи. Соединяю любимые сердца на волнах русского радио. А летит привет от Николая Батурина из Тобольска в войсковую часть 86-286, город Ржев. Аня, спасибо, что передаете приветы. Вы молодец. И вам тоже спасибо, Николай. А вот Александр Осипов из Тюмени пишет: «Привет, Русское радио и Анна. Передайте привет всем, кто служил в разведбате, а особенно разведывательно-десантной роте войсковая часть 75-168». Ох, я думаю, серьезные там мужчины служат. Ребята, терпения вам и силы. Также летит привет Анохину Павлу. Передают его родные и

0: чистого неба над головой. Ну вот, привет ваш передала. Ждите своих дорогих солдат. А вас всех, мои хорошие, ждет любимая музыка на русском радио. А потом снова я и вы.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: Мои дорогие, в студии с вами по-прежнему Анна Семенович. Я в отличном настроении, потому что у меня вот перед глазами ваши сообщения. Их так много, и они такие теплые. И давайте так, если я что-то не успею прочитать сегодня в программе, я эти сообщения никуда не потеряю, они будут у меня храниться в компьютере до следующей программы. И на следующей программе я обязательно их прочту. Людмила Антонова из Ханты-Мансийска передает привет брату Георгию, который недавно пошел служить. Братишка, служи хорошо, мы тебя любим и ждем. А Ольга Колышева из Барнаула передает привет Колышеву Дмитрию, служит в ракетных войсках. Ждем скорее домой, возвращайся здоровым и возмужавшим. Летит привет десантникам Псковской и Ивановской дивизии от Беглова Валентина из Хабаровска. А вот Галина Яровая из Ухты шлет привет своему сыну Самохину Михаилу, который служит очень далеко от дома в Приморском крае. Через 2 недели дембель. Очень соскучились. Летит привет сослуживцам 91-й ВСО, 85-й и 87-й годы службы от Ивана Дерюгина из Маршанска. Анютка, привет! Это написала Елена Чанина из Самары. Передайте, пожалуйста, привет всем военнослужащим. Ребята, вы лучшие. Защищаете честь нашей огромной Родины. А еще напомню тем, кто ищет своих бывших сослуживцев, если вы их потеряли, не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, нам, оставляйте свои координаты, и мы их передадим тем, кто вас разыскивает. Поэтому не теряйтесь, а если потерялись, то обязательно находитесь.
1: Дембельский альбом на русском радио.

мои дорогие, мы продолжаем наш дембельский альбом. Вижу, что вы уже у меня проснулись. Много ваших сообщений. Прям летит ко мне на компьютер, и это меня безумно радует. И будет радовать сейчас вас, потому что я их начинаю читать. Погнали. Привет всем, кто служил в войсковой части 75-313-5. Передает Алексей Рощин из Ахтубинска. А Григорий Бакалов

0: Богданов из Нижневартовска шлет привет бойцам охраны Министерства обороны. Также летит привет сослуживцам от Переверзева Антона из Невиномыска, войсковую часть 55-469, Наро-Фоминск-Авторота. Анечка, передайте привет войсковую часть 73-990, город Ключи, Камчатка, ДМБ 2006. Это нам написал Завьялов Егор из Камышина. Антонина Рыжова из Бугульмы шлет привет любимому солдату Косте Артемьеву, который сейчас служит на Дальнем Востоке. Очень скучаю и считаю дни до твоего прихода. Осталось совсем чуть-чуть. Летит привет от Вениамина Скобеева из Великого Новгорода всем, кто служил в войсковой части 46-189, город Майкоп. А Андрей из города Качканар передает привет всем, кто служит со Среднего Урала. Желаю всем мирного неба над головой и хорошего дня. Боже, какая же у нас огромная страна, сколько городов. Вот я 20 лет гастролирую по стране, я почти 15 лет веду программу «День близкий альбом», и иногда даже мне попадаются новые города. Вот, например, Качканар. Не знала, что у нас есть такой город. Какая же у нас прекрасная, большая, красивая и сильная страна. Ой, люблю вас, мои дорогие, и ставлю вам вашу любимую музыку на русском радио.
1: Дембельский альбом на русском радио.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные,
1: нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
4: крутые игры,
3: крутая музыка.
4: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. На этой неделе номер 3.
5: Привет, моя меланхолия.
1: Номер 2.
6: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
1: Номер 1.
7: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио представляет.

0: ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна. Дембельский альбом. Каждое воскресенье с Аней Семенович.
2: Как всегда, этот час пролетает так быстро, и наша программа, к сожалению, подходит к финишу. Ну, ничего страшного, как говорится. Увидимся мы с вами ровно через недельку. Сейчас я прочитаю еще парочку сообщений. Ну и потом буду всячески вам желать хорошие напутствия на предстоящую рабочую неделю. Аня, передайте привет моему парню Александру Соколовскому, который служит в Наро-Фоминске. Сашуле, привет, я тебя люблю и очень жду. Это нам написала Марина Дюжева из Кургана. Боже, какое красивое сообщение. Обожаю такие любовные сообщения. Они прекрасные. А вот Екатерина Коляга Смирнова из Пскова, Юрий Юрьевич из Коломны, Любовь Грищенко из Тулы, Юлия Чернова из Зеленограда и Юлия Егорова и Евгений Каплунов передают привет всем, кто сейчас служит и защищает нашу страну. Всем мирного неба и большой-большой удачи. Аня, солнечная, как лето. И это Николай Узун. Мои дорогие, я правда солнечная, как лето, несмотря на то, что за окном уже осень, ничего страшного, осень тоже так красиво, так прекрасно, а скоро зима, новогодние праздники, гулянья, вкусные застолья, и сколько же еще всего прекрасного нас ждет впереди. Поэтому смотрим в будущее с позитивом и с надеждой. И тогда все будет случаться так, как вы хотите. Улыбаемся почаще, помним, да, и позитивно мыслим. И все будет отлично, и все будет хорошо. И главное, слушаем русское радио

0: и дембельский альбом. Я с вами прощаюсь ровно на недельку. Жду ваши сообщения, как обычно, на страничке Русского радио ВКонтакте, на страничке дембельского альбома ВКонтакте. Пишите, не скупитесь на добрые слова и на признание в любви. Они очень помогают нашим ребятам, которые сейчас служат в армии. Но я вас по-прежнему очень люблю и жду через неделю в том же месте и в тот же час. Пока-пока!
1: Роднее ближе станет дом, когда есть дембельский альбом.

0: Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый американский закон о санкциях не может положительно повлиять на отношения Москвы и Вашингтона. Ранее Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает возможность введения новых ограничительных мер против нашей страны. Документ позволяет устанавливать дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, которые входят в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа. И к другим темам. Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам, хотя Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 14% годовых. По данным РБК, средняя максимальная ставка на 3 или 6 месяцев превышает 13%, а по вкладам на 1 год ставка поднялась выше 12%. Учитывались предложения без дополнительных условий, кроме новых денег. Правительство на неделю утвердило перечень продуктов для мониторинга цен. В списке оказались 24 категории, в том числе разные виды мяса, яйца, сахар, молочная продукция, гречневая крупа, макаронные изделия и овощи. Согласно распоряжению Кабмина, проверять формирование

0: Формирование цен от производителя до магазина начнут с января следующего года. Короткие путешествия повышают качество жизни людей с низкими навыками адаптивности и высокой психологической уязвимостью. По данным исследования, такие люди выигрывают от смены обстановки больше самых спокойных туристов. По версии ученых, туризм исцеляет всех по-разному. Сначала выход из зоны комфорта улучшает настроение и повышает стрессоустойчивость, а после отражается на общем благополучии. У меня все к этой минуте. Далее в эфире утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
1: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня в День работников леса мы расскажем самый действенный способ, как не заблудиться в лесу. Просто идите на звук утреннего шоу «Вкрутую по-русски». Андрей Макеев и я, Миша Набоков, быстро выведут вас из дремучего настроения. Доброе утро! Идите сюда! Сюда, мы здесь!
3: Слушайте, сюда! Идти мы будем, естественно, ориентируясь по звездам. А звезды у нас яркие, ярчайшие.
2: Ты имеешь в виду по музыкальной, может быть?
3: Естественно, но, Миша,
2: Это ты завернул,
3: ты меня понимаешь с первого слова, это так неожиданно. У нас настолько яркие звезды, что даже днем видно, даже утром видно, как они светят прямо из приемника.
2: Согласен.
3: Прям глаза так...
2: Вот почему ты в очках, я теперь понял, потому что слепит.
3: Солнечных причем очках, да.
2: Слепит группа «Блестящие», тем более такое название.
3: Ну, естественно, и градусы тем более там.
2: Подожди.
3: И Сергей Лазарев у нас будет, я смотрю.
2: Ничего себе.
3: Дмитрий Маликов. У нас будет с новой песней. Надо слушать. Вот это планы музыкальные.
2: Такого никогда не было.
3: Давайте мы в течение всего этого часа предложение вам приведем это вместе.
2: Да,
3: вот,
2: слушай,
3: этот час и следующий вообще весь день.
2: Послушаем.
3: Конечно, да.
2: Обязательно послушаем.
3: У нас будет еще и Лена Журавлева. В рубрике «Лена жарит» мы с ней встретимся.
2: В качестве приятного бонуса такого, да?
3: Да, для всех вообще просто. Ленка у
2: нас... Особенно для...
3: Я скажу так, аперитивчик для разогрева. Лена Журавлева.
2: Игра для Сергея Лазарева особенная.
3: Игра накрутили по полной, мы с вами поиграем. И, кстати, между прочим, вот люди очень часто задаются вопросом, как важно быть совместимым по характеру, да, вот друг с другом.
2: Ну,
3: а
2: да.
3: Есть кое-что важнее совместимости по характеру. Вот через две песни, я вам расскажу, что может быть. Может быть даже...
2: Даже не могу представить вообще, что
3: Не надо представлять, Миша, надо просто дождаться и все.
2: Хорошо, не будем представлять. Кто-то что-то представил, сейчас не надо.
3: Перестаньте это делать.
2: Перестаньте представлять, что здесь происходит в студии-то. Но перед этим, конечно же, прямо сейчас наша традиционная зарядочка. Насколько вообще выразительным должен быть взгляд фитнес-тренера, чтобы тебе захотелось расположиться на тренажере, расскажет группа «Градусы».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Ученые выяснили, Миша, не кашляй. Ученые выяснили, что общий музыкальный вкус важнее совместимости по характеру. Поэтому,
2: вот оно что.
1: Да, поэтому, когда вы выбираете вместе песенки и песни, которые там слушаете, будьте аккуратнее.
2: Не, просто подойдите.
1: Мало ли что, может, это разводом
2: сначала
1: закончится.
2: Сначала наушник. У него вытащите, послушайте, и потом и либо да, либо нет, все.
1: Да. Именно музыка сильнее всего связана с качеством отношений. Психологи сравнили предпочтения партнеров, их ценности и черты личности. Самое заметное совпадение оказалось именно в музыке. Вот оно что. Любимые треки могут многое сказать об образе жизни, эмоциях и взглядах человека.
2: Ну, например, да, если парню нравятся песни Димы Билана, вполне возможно, он ночной хулиган.
1: Кстати, да.
2: Будьте осторожны. Mm-hmm. Если, допустим, ему нравится Филипп Киркоров или Николай Басков, и вы не знаете, что подарить ему на день рождения, подарите ему корону, допустим.
1: Mm-hmm.
2: Я думаю, ему понравится. Mm-hmm. Ну, а если, например, твоя девушка любит слушать Ирину Дубцову, она всегда знает, где тебя искать, как ты, где ты и, самое главное, с кем ты. Так что будь осторожен, от нее нигде не спрячешься.
1: Миш, ну все это, конечно, хорошо, но ни одна музыка, ни одна песня не связала вместе столько пар, как свадебный марш. Да, поэтому извините.
2: Мендельсон вне конкуренции.
1: Да.

0: Крутую по-русски. Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: А сегодня у нас день работников леса.
2: Наши ребята.
1: Ходите аккуратнее по этим местам. Моя вам рекомендация, потому что всегда какая-то вылазка на природу у меня заканчивается очень-очень, ну, неважно. Хотя, конечно, эти места манят, ну, будем честны, да, потому что хочется выехать на природу, на речку. Меня часто, ну, сейчас уже не зовут, конечно, друзья, по определенным
2: уже
1: причинам.
2: Реже, да?
1: Уже реже, да, потому что причины есть вполне себе определенные, потому что как только мы приезжаем, все начинается нормально, потом меня кусает какой-то комар, я начинаю покрываться волдырями. Один раз мы пошли с друзьями в баню, ну, в лесу баня, в любом лесу всегда есть баня, вы сами понимаете.
2: Она прилагается прям к лесу.
1: Ну, это база. База отдыха в лесу, да, и там баня, как всегда.
2: Паровая база.
1: Да, естественно. И ты заходишь туда, и там кто-то плеснул эвкалипт. Пары эвкалипта, я, значит, вдохнул эти пары эвкалипта. Сначала я раздулся, как шарик, потом
2: сдулся.
1: Мне сказали, что ты постарел сразу, буквально за 10 минут ты постарел.
2: Сморщился.
1: Сразу на лет 50, наверное, что с тобой. То есть надо было делать укол какой-то, искать врачей и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда вот вылезки на природу со мной случаются вместе с друзьями, тут нужно вообще на всякий случай со скорой прям вот отправляться, чтобы скорая, чтобы травматолог был, потому что я на что-нибудь наступлю обязательно. Гастроэнтеролог, понятно.
2: Что-то
1: чтобы,
2: съел, да?
1: Да, чтобы... Да,
2: аллерголог.
1: Обязательно.
2: Потому что
1: обязательно,
2: это в первую очередь.
1: Да, первый аллерголог.
2: Массажистка. Ну, на всякий... Это просто на всякий случай. Она помогает.
1: Для друзей, да, просто это, чтобы...
2: Ну, и для друзей, ну, и для тебя.
1: Ну, для меня, да, это чуть-чуть.
2: Ну, и для меня.
1: Да, конечно, да. Поэтому скорая, да, но можно еще и ритуальные услуги.
2: На всякий случай.
1: На всякий случай. Пару раз прецеденты были, вызывали уже, но потом сказали, ребят, что
2: даже не один раз, а несколько, да, было?
1: Несколько раз вызывали, причем даже по делу, прям по-конкретному, но никто не ожидал, что я встану после этого всего. Поэтому, знаешь, я поэтому, видимо, и просто переехал жить поближе к лесу. Вот у меня есть небольшой участок. Я, значит, на нем работаю. Мне этого достаточно, потому что рядом дом. Там гастроэнтеролог, там ритуальные услуги, там все.
2: Ты их и поселил с собой, да?
1: В виде моей жены, понимаешь, и гастроэнтеролог, и аллерголог, и ритуальные услуги. Все вместе. И оживит, и похоронит, и обратно воскресит. В общем, это моя... Вот, поэтому у нас сегодня...
2: Повезло тебе, Андрюш.
1: У нас сегодня такая тема. Ваша незабываемая вылазка на природу. Расскажите, пожалуйста, свои истории. Я думаю, что будет очень много всего интересного.
2: Я думаю, надеемся, что будет не так печально, как у
1: Андрея. Так у меня все весело, наоборот. Почему печально?
2: Очень весело.
1: Ну, почему печально-то? Если слово ритуальные слуги сказал, что сразу печально, что ли? Пишите ваши истории.
2: Нет, это весело, Андрей.
1: Ну, конечно. Миш, если бы мы сказали коммунальные услуги, вот это,
2: да,
1: печально.
2: Вот это, да,
1: а мы говорим про другое.
2: Да, это другая.
1: Ваша незабываемая вылазка на природу. Пишите ваши истории в личные сообщения, в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте и в канале в Максе. Где?
2: В комментариях под постом с темой дня.
1: Молодец.
0: Вкрутую. На русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру.

Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: бы, если нам сейчас позвонили с берегов Иордана. У нас сегодня как раз такая тема, знаешь, ваша незабываемая вылазка на природу. Вот это вылезли. Не, ну с других берегов тоже можно звать. С берегов Волги, с берегов...
1: Реки Битюк. В Воронеже замечательная река такая.
0: Вот, кстати.

0: Кстати, хорошо, что мы про нее
1: звоните,
0: вспомнили.
1: Именно,
0: наконец-то, наконец-то мы вспомнили про эту реку, Миш. Звоните, игра накрутили по полной впереди. 8-495-995-105-7. Ждем вас. Река?
1: Я уже забыл.
0: Битюк.
2: Крутую на русском радио.

0: полной. Ой. Давайте разбираться.
1: Ну, давайте сначала пусть кто-то там дозвонится по телефону 8-495-995-105,7. И мы будем знакомиться.
2: Миша, кто-то, по-моему, уже дозвонился.
1: Будем знакомиться, это прямо
2: знакомиться.
1: Сейчас.
2: Прямо сейчас мы прямо вот в прямом эфире, прям онлайн, прямо на ваших ушах.
1: Успокойся,
2: это все происходит.
1: Успокойся ты, Миш.
2: Ну все, я просто лекарство не принял сегодня, поэтому
1: извините. Доброе утро, как вас зовут?
3: Меня зовут Олеся.
1: Олеся, вы звоните нам с какого города?
3: Город Новокубанск, Краснодарский край.
1: Слушай, по-моему, впервые нам позвонили из Новокубанска. Очень приятно. А, кстати, а какая у вас там река поблизости?
3: Ну, здесь Кубань протекает. Угу. Я родом из Челябинской области. И рассказать хотел о случае, как мы ездили, река Ай называется.
2: Ай? Она холодная, да, наверное, это... да, когда туда ножку погружаешь? Ай! Вот так, поэтому так и назвали.
3: Ай.
1: Олеся, а у вас лес есть там рядом какой-нибудь?
3: Нет, нет, на Кубани, а в Челябинске там у вас сплошное лето, город были скалы.
1: Ну, по крайней мере, лес вы видели.
2: В любом случае, все мы вышли из леса, как
1: говорится. Ну, в принципе, исторически, да.
2: Из воды, а потом из леса. Из водяного леса.
1: Так, Олеся, у нас для вас припрятана крутая авторамка с логотипом Русского радио. Сейчас три факта для вас.
2: Вам нужно ее отыскать в лесу. Я думал, ты сейчас скажешь.
1: Для вас есть три факта, один из них правда. Вот определите, где правда, крутую авторамку с логотипом Русского радио вам подарим, и дальше в лес поедем, хорошо? Ну все, договорились.
2: Давайте попробуем.
1: Поехали.

0: Итак, мы недаром спрашивали про лес, потому что сегодня в День работников леса мы накрутили факты именно про лес и походы. Факт номер один. В сильный мороз дерево может внезапно треснуть с таким звуком, будто рядом выстрелили из ружья. Это прям, мне кажется, это больше после пиццы. Мне кажется. Если лесник...
1: Пицца треснула.
0: Да-да-да, треснула на морозе, да. Конечно. Очень хорошо. Мне кажется, кто-то испугался. Если лесник заблудился в знакомом лесу, он может несколько раз ударить топором по одному дереву. Андрей, изобрази. Не-не, в прошлый звук. Да, такой же звук, удар топором. И другие лесники при этом определяют направление по тому, с какой стороны ствола отлетела кора. Вот такая физико-математическая головоломка. И факт номер три. Опытные туристы иногда кладут на ночь сосновую шишку возле входа в палатку. Перед дождем она начинает потрескивать, Андрей. И работает как природный будильник.
1: Время отвечать. Отвечает Олеся из города Новокубанска.
0: Олеся, пожалуйста, какой вариант вам больше понравился? Первый, второй или третий? Просто циферку.
2: Третий
1: вариант, что опытные туристы иногда кладут на ночь сосновую шишку возле входа в палатку. Перед дождем она начинает потрескивать и работает как природный будильник. Все, мы на этом варианте останавливаемся или подумайте еще.
2: Третий, потому что...
1: Просто хочется.
0: Потому что шишка.
1: Потому что шишка. Нет, у вас там рядом, Олеся, леса, и вот поэтому вот так все и сложилось. А на самом деле правильный вариант у нас первый. В сильный мороз дерево может внезапно треснуть. Еще раз.
0: Да, если кто-то подзабыл, как трескает это дерево...
1: Вот с таким Андрей, звуком, да. Прям идеально повторяю, вот да. С таким звуком, будто рядом выстрелили из ружья. Это называется морозобойной трещиной.
0: Какой?
1: Прирезка. Морозобойной трещиной. Проверочное слово морозов. Морозобойной трещина.
0: А звук был морозобойный.
1: При резком охлаждении ствол может расколоться, а звук действительно сравним с выстрелом. Ну, собственно, Олесе достается только песня группы «Добро», наверное, в подарок. Я думаю, в принципе, этого достаточно, этого даже слишком много.
0: Да, мне кажется, это даже слишком хорошо.
3: Накрутили по полной на русском радио. Звук по

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем?

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Нам хотелось кричать: с Новым годом!»
2: Да, прямо повеяло, да?
1: Новые песни.
2: Даже запахло елью.
1: От Дмитрия Маликова запахло елью после этой песни.
2: Одеколон.
1: Одеколон ель. Ну, знаменитый.
2: Это стильно.
1: Ель номер 5.
2: Мужской.
1: Ваша незабываемая вылазка на природу. Вот мы не случайно сейчас говорили про главный праздник года. Никогда не забуду празднование Нового года на базе на Дону. Наташа нам написала.
2: Так.
1: Домик без отопления, база без людей, жесть, больше никогда. Наташа, а что вам не понравилось?
2: Слушай, мне кажется, вообще класс.
1: Идеально, да.
2: Вообще никого нет, ты делаешь, что хочешь, вся база в твоем распоряжении.
1: Причем, да, причем я не удивлюсь, что там изначально, вот в буклетике, который раздали Наташе, или где она нашла эту базу отдыха, там было все совершенно наоборот. Там было обещано вообще такой незабываемый...
2: База мечта.
1: Праздник Нового года, камин, елка, Дед Мороз, участвуют артисты, Дмитрий Маликов.
2: Такие, как? Дмитрий Маликов.
1: Группа Добро.
2: И так далее.
1: Все включено.
2: Этот Новый год вы не забудете.
1: Да, ну как, ну естественно, она и не забыла.
2: Слушай,
1: Новый год.
2: Вот это была правда, кстати.
1: Единственное, только надо было читать мелким шрифтом.
2: Там внизу очень маленькими буковками написано: все это для владельца VIP-билета.
1: Или VIP-подписки, да. Нет подписки, нет Нового года.

0: Нет Дмитрия Маликова.
1: Так и было написано мелким шрифтом.
2: Крутую на русском радио. Что слушает страна?
3: Ветер меняет направление.
2: Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
2: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: При поддержке Русского радио.
13: Ты пришел спасти нас.
14: Есть у меня одна идейка.
12: Найди себя внутри своей сказки.
14: Вы будете как черная вдова.
15: Кто?
16: Я Маша. Из сказки Маша и Медведь.
17: Будешь, раз сам Маша.
12: Как Иван в сказку попал.
18: Какой я ему паук, я же герой.
12: В кино с 17 сентября. 6+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
19: 12+. Премьера СТС.
1: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
1: Молчи давай.
19: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Откуда? Откуда пельмени знают, что они готовы? И им пора всплывать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Приступаем, Лена Журавлева.
3: С удовольствием. Так, руки, подожди, руки.
2: Руки мыли?
1: Мыли, конечно.
3: Все, Лен, давай.
1: Конечно, мыли.
3: Давай, привет.
1: Всем привет.
3: Привет,
1: да,
3: привет.
1: Вот, знаете, открываешь холодильник, я не знаю, там какие-то свои запасы, и говоришь, вот, это наши родные продукты, все у нас выросло. Ну, не всегда, кстати, все, что выросло,
2: оно имеет... Особенно про баранину. Родные продукты.
1: Я сейчас про овощи, про фрукты, потому что они все
3: выросло
1: откуда-то,
3: в магазине.
1: Откуда-то к нам у нас появились.
3: Многие,
1: конечно,
3: думают, что чипсы тоже на деревьях.
1: Вот эти
3: растут.
1: Вот сезонные фрукты, овощи, да? Mm-hmm. А там, когда покопаешь в их родословной, там такое...
3: Ты раскопал, я так подозреваю,
1: ну вот,
3: да?
1: Одомашнивание растений, без которых сложно представить наш рацион, да не только наш рацион, не в нашей стране, а по всему миру. Например, гречка, нами любимая всеми, да?
3: Так.
1: Она
3: дед.
1: Имеет азиатские корни.
3: Вот. Мы подозревали.
1: Считается, что гречиха была впервые одомашнена около 8 тысяч лет назад на юге Китая.
2: Да, это она была дикая, кусалась, лаяла.
1: Оттуда она попала. Смотрите, какой путь, какой интересный.
3: Тихо, гречка!
1: У нее был, наверное, собственный навигатор. Оттуда она попала на Алтай и Урал.
3: Ого!
1: А уже в районе 15 века достигла Европы.
3: Ничего себе!
1: И если для народов Юго-Восточной Азии гречка не стала важной сельскохозяйственной культурой, в Европе утратила былую популярность к началу прошлого века, они ее перестали есть, то в России... Россия, она по сей день остается поистине национальной кашей, одним из важнейших медоносов. Вот гречишный мед. Такой вкусный, такой терпкий. Дикий рис, вот, кстати. Культивировать дикий рис начали независимо в Азии и Африке. Представляете, вот он так вот параллельненько возник.
3: И там, и там, и нашим,
1: да,
3: и вашим,
1: да? Да,
3: получается.
1: А потом, значит, Китай, потом и вот так вот попал.
2: И опять в России, опять у нас остался.
3: Все здесь.
2: Все, что едет через Россию, здесь и остается,
1: ребят. А вот
3: более... А почему? Потому что хорошо.
1: Да, да, конечно, все к нам пришло. Дикий предок огурца представляет собой лиану с мелкими горькими плодами, покрытыми шипами. Ну, в принципе, кто хоть раз...
3: Вот это дедушка огурца.
1: Был в теплице с огурцами, там то же самое. Те же самые лианы остались. А он как будто бы... О, я как на родине.
2: Тираннозавры в свое время эти огурцы только так.
1: И вот такая лиана до сих пор растет в тропических лесах Китая и Индии. Ну, которая осталась, которая не стала одомашниваться.
3: И эта лиана, как всегда, росла и в России, опять же, задержалась.
2: Да, нашла себе применение.
1: А вот, кстати, в Римской империи выращивали еще в первом веке нашей эры. Огурец уже был, представляете?
2: Ленка принесла его, между прочим, и здесь.
3: Тот самый.
2: Лена Журавлева достанет и раскопает все.
3: Да, и даже что не надо, тоже достанет.
0: Лена жарит на русском радио.
2: Солнечно сегодня в Москве, плюс 19 днем, завтра дождь.
4: Очень важная примета есть. Что нельзя делать? Ни в коем случае нельзя небрежно относиться к луку. Выбрасывать, разбрасывать, нужно отнестись к нему с уважением.
2: Но если относишься без уважения сегодня, то ты начинаешь плакать. Завтра, да. Может быть, и послезавтра. Ну, мало ли вдруг. Как.
4: Уважай лук, назови сына Чиполлино.
0: Реклама на русском. Русское радио представляет 18 октября Лайв-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Николай Носков, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайв-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
5: Вкусная жизнь.
6: Вкусная жизнь.
5: Вкусная жизнь.
7: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
8: Нет.
7: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас... Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30.
0: На русском радио.
9: Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Отражена самая массированная атака на Москву. С субботы сбиты более 1600 беспилотников, из них 450 на подлете к столице, сообщил Сергей Собянин. Несколько дронов достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом. Также в подмосковных Котельниках повреждены 3 многоквартирных дома. И к другим темам. Явка на выборах в Госдуму к этому часу превысила 45%. Такие данные приводит Центр избирком. С 18 по 20 сентября в стране выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Избирательные участки открыты до 8 вечера. МВД разрешило не менять паспорт при смене личной подписи. Правило действует и тогда, когда человек сознательно решил расписываться по-другому, если подпись со временем изменилась сама с собой. Переоформлять документ только по этой причине не требуется. Такое разъяснение дали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Отдельный порядок предусмотрен для тех, кто физически не может расписаться самостоятельно. В таком случае в соответствующей графе паспорта ставится прочерк. Россиян ожидает 7 коротких рабочих недель в 2027 году. 2 трехдневные и 5 четырехдневных, сообщает ТАСС. Первая трехдневная рабочая неделя будет в феврале, а вторая – в ноябре. Отмечается, что 4 дня в неделю россияне станут работать в марте, мае, июне и декабре. В мае будет 2 короткие рабочие недели. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».

0: на русском радио. Два лица мужского пола. Андрей Макеев и Миша Набоков. В крутую по-русски.
1: Эй, эй, эй! Эй, кто слушает по-русски вкрутую, тот охмурит девчонку любую.
2: Эх, особенно если ты на природу ее вывез, да, в этот момент. Да, шашлык там понажали, да красивые...
1: Да, можно и без шашлыка даже, мне кажется, нормально.
2: И красивые виды какие-нибудь, знаешь, и речка. Хотя, знаешь, вот сейчас подумал, мы говорим про реку в основном, а в горы? Вот в горы вы поехали, да? Вот расскажите, например, свою историю, как-то на качелях катались перед
1: пропастью.
2: Перед пропастью. Это очень страшно даже читать эти сообщения, но мы прочитаем.
1: Сначала теща.
2: Ну да, потому что теща уже ничего не страшно, она жизнь повидала, и она... Это качели ее боятся. Пропасть боится тещу, а не теща боится пропасти. Пишите ваши незабываемые вылазки на природу, присылайте нам истории, можете даже фотографии, чтобы нам всем тут страшно было.
1: Или видео.
2: Мы не тещи, поэтому нам будет... Страшно все. Очень. Абсолютно. Пишите, напомню, что можно зайти в Максе, в официальное сообщество Русского радио. Тут прям активно у нас группа, все что-то пишут, что-то рассказывают.
1: Постоянно.
2: Вообще что-то какая-то беседа какая-то идет. Мы тут,
1: просто,
2: значит,
1: движуха.
2: Ха-ха, хи-хи. Ну, как всегда, в общем, у нас в Максе беседа такая идет.
1: Давайте, присоединяйтесь.
2: Во ВКонтакте тоже можете написать свои сообщения, тоже будем рады. То есть там и там, и там есть наши светлые лица. У нас рубрика «Крутонянь» будет по плану. Вот. В этом часе я буду рассказывать вам про игры, которые родители могут играть лежа и даже не открывая глаз.
1: Это что такое?
2: Очень важно. Что-то. Я тебе прямо сейчас я тебе все и расскажу. В середине часа все узнаете.
1: Это то, после чего появляется рубрика «Крутонянь», да?
2: Ну, я вчера ее в таком состоянии писал, с закрытыми глазами и лежа. Крутые песни мы с вами будем слушать.
1: Какой,
2: и...
1: Какой частью тела ты писал? Я даже не могу представить.
2: И дальше
1: Все,
2: наконец-то. Сколько нужно намекать?
1: Я думаю, что, может, ты завис.
2: Сколько нужно намекать этим «и»?
1: Сказал бы не «и», а «Миша», я бы все понял. Я совсем скоро расскажу, как все-таки правильно. Вот, друзья, Андрей Ич и Михалыч или Андреевич и Михайлович? И нужно ли добавлять ваше сиятельство при этом?
2: Или не нужно? Если Стас Пьеха поет, то надо.

0: Красное утро по-русски. Вкрутую.
1: А все почему? Почему у Александры Воробьевой меланхолия? Все потому, что Никиты объявили войну Никитичам.
2: Да какая-то газета...
1: «Древляне сегодня».
2: Рюрикова «Правда». «Дреговичи Таймс» объявляет сегодня.
1: Да, из современные, самые актуальные источники у нас, ну,
2: да,
1: естественно.
2: Да.
1: Россияне все чаще отказываются от классических отчеств в пользу Никитовичей и Никитовн.
2: То есть, если ударение. Тебя даже другое отчество не волнует, ты должен взять Никитична. Ну, как тебе нравится, Никитович или Никитов?
1: То есть сначала Никитович, а потом что хочешь, да, уже, да, получается?
2: Я не Андрей Николаевич, я должен быть Андрей Никитич, а потом уже Николаевич,
1: и как далее.
2: Там даже что хочешь, дальше можешь вообще, себе напихать, да, каких хочешь имен.
1: Отцы, именно отцы, считают Никитич и Никитична. Никитышна, наверное, так, устаревшими. Но в ЗАГСах, оказывается, там есть специальный отдел боярский. Там, да, сидят такие в шубах, знаешь, с бородатые, да, шапки огромные.
2: И вот все Никитовичи.
1: Все, абсолютно
2: все. В ЗАГСах.
1: Все, да. Они вот требуем писать отдельные заявления и доказывать, что отчество Никитовна — это осознанный выбор. То есть там, видишь, получается, вы абсолютно уверены, знаешь, как на компьютере?
2: Угу.
1: Вы точно уверены?
2: Слушай, я представляю, как вот в будущем, вот даже не в таком далеком будущем, будет разговоры у картины «Три богатыря».
1: Да, знаешь, даже вот сегодня, мне кажется,
2: уже
1: после
2: сегодня
1: вот
2: уже,
1: нашей,
2: да,
1: вот этой новости.
2: Да, вот картина «Три богатыря»,
1: вот
2: пожалуйста.
1: Вот легендарная картина.
2: Да, Добрыня Никитич.
1: Да. В смысле Никитович.
2: Никитич, это все по тем временам.
1: Нет, ну, правильно говорит Никитович.
2: Это неправильно, это вот Никитович. Никитич,
1: а я говорю Никитович.
0: Вкрутую по-русски. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру.

0: Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Как интересно, после фразы «видно, мы нарушили закон» объявлять сегодня тему. Ваша незабываемая вылазка на природу.
2: Такой детективный какой-то оттенок, да?
1: Ну вот и рассказывайте, да, как вы там жгли в неположенных местах костры свои, а мы все передадим соответствующие органы. Вот так мы работаем. Пишите ваши истории, ваша незабываемая вылазка на природу. Ждем от вас истории в Максе. Можете ВКонтакте написать. Любовь, кстати, у нас сегодня удивительная вылазка на природу. Из окна избирательного участка. Вот. Смотрим на красивые березы, клены и даже яблони. То есть я даже не думал, что можно так выбраться на природу и посмотреть на эту ситуацию.
2: С такого ракурса, да? Интересно.
1: Но настроение супер. Почему? Почему настроение супер? Вы думаете, клены, березы, яблони? В этом молодцы. Нет, просто самая красивая комиссия. А Татьяна сегодня вообще супер. Просто подстать погоде. Люди смотрят не туда, куда надо. Вы наблюдаете за процессом.
2: Да, вы смотрите, что происходит. Просто Татьяна с такой прической там сидит.
1: Естественно, отвлекающий маневр. А вы не ведитесь на это. Надо следить. Работа сегодня такая.
2: Конечно. Ольга написала: мне довелось учиться в Узбекистане. Нас отправили на практику в Улан-Удэ. Отмечали день рождения. И после празднества, такие все веселые, нарядные, поехали кататься в лесу. Было здорово, но утром все, кто был в лесу, снимали друг у друга клещей.
1: Ну, смотри, во-первых, после празднества хорошо, что хоть не на медведе катались, да? Потому что могли и на медведе прокатиться.
2: Это просто не все помнят.
1: Или на волках.
2: Или на волках.
1: Или на волках, да. Но я вообще представляю, если люди отправляются кататься, да, по лесу, то они отправляются кататься в каком-то...
2: защитных костюмах, да,
1: каких-то. Ну, либо на машине, либо на мотоцикле.
2: На картах каких-то, да?
1: На картах, да. Либо, например, на мотоцикле, но ты надеваешь шлем и все остальное. Да. А здесь, видимо, вообще не...
2: без всего, это без день рождения.
1: Да, просто друг на друге, что ли, они катались, ну, видимо, да.
2: Видимо, да.
0: Крутую по-русски.

0: обсуждаем с вами вашу незабываемую вылазку на природу. Вот Василий написал, поехали в минус 20 на рыбалку. Не взяли ничего из
1: то, что... Снасти. Да, то, не, что просто мне нравится, поехали на рыбалку, снасти не взяли.
0: Да. А зачем?
1: Причем жена такая говорит, а ты снасти возьмешь? Ты же на рыбалку. А, да, снасти, да, конечно.
0: Они поехали с Настей.
1: С Настей.

0: И да, да, точно, да.
1: Все, что надо для рыбалки, это не снасти, а Настя. В общем, зато, пишет, топливо и закуску взяли. В итоге перевернули в лесу УАЗик, домой попали под утро. Ну, классическая рыбалка, что
0: ли? Ну, вообще, все, мне кажется...
1: Просто это база.
0: Поймали хорошее настроение, ребят. Ну, все вам не нравится. Мне нравится, что здесь Кристина, конкретно мне, советует, как себя вести на природе. Потому что я рассказал о том, что у меня вечная аллергия, болею вечно. Мне с собой только на природу брать, это просто мечта. Потому что мне все будут лечить. Кристина сразу мне сказала.
1: Что надо,
0: Андрей, укол адреналина. Далее, в среднюю треть предней латеральной внешней боковой поверхности бедра, и все будет хорошо. Вот это ты вообще понимаешь, о чем речь?
1: Потому что, это вообще у мужчины есть такое?
0: Потому что, да, есть что-то есть у женщин, что-то есть у мужчины. И мне кажется,
1: мы же отличаемся.
0: Я вот этого просто у себя не найду. У меня все поверхности бедра внешние, да, у тебя внутренних нет.
1: У тебя вообще бедер нет?
0: Вообще бедра, если честно, да. Сразу стопы и...
1: И пузо, и борода.
0: Вот такой тролль ведет.
1: Красавец.
2: Крутую по-русски.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: поставлю «Крутонянь». А то на русском радио.
1: Вот чего нам точно не хватало, так это 5 игр с детьми, в которых взрослый только лежит.
2: Это, вот это
1: особенно
2: просто идеально,
1: сейчас,
2: конечно.
1: Для, утро, выходные, вставать не хочется.
2: Мам, мечта!
1: Мам! Мам!
2: Или,
1: мам!
2: Или...
1: Мам!
2: Папа! Папа! Вот это самое противное.
1: Короче,
2: папа!
1: Лежите и запоминайте. Первая игра называется «Спящий великан».
2: Я уже примерно понимаю.
1: На кровать нужно положить несколько игрушек. Задача ребенка — незаметно утащить их, пока великан спит.
2: В роли великана
1: мама
2: отец
1: с папой,
2: семейства.
1: Да. Дед. Если великан проснулся не вовремя и засек воришку, игрушку нужно вернуть на место.
2: Идеально.
1: И так весь день.
2: А если великан не проснулся,
1: значит...
2: Нужно вызывать.
1: Да. Игра, но если дед играет, то да.
2: Да.
1: Игра вторая. Называется она «Гора».
2: Гора? Она чем-то похожа на первую. Только без храпа.
1: Потому что если гора будет храпеть, это уже вулкан.
2: Это странная гора.
1: Вулкан какой-то
2: получается.
1: Это
2: третья игра. Вулкан.
1: Игра вторая. Гора, по которой едет машинка. Сделайте из рук и ног трассу опасную и не двигайтесь.
2: Очень интересно.
1: Ну, ноги поставил, гора.
2: Да я понял.
1: Пузо у тебя, холм. Ну, у кого что? У кого, может быть...
2: Третье кольцо.
1: Между прочим, транспортное. Это
2: да.
1: Из рук делаешь. Дальше, третья игра.
2: Из ног МХАТ.
1: МХАТ, да. Нет, МХАТ в другом месте.
2: Да, МХАТ в другом.
1: МХАТ на голове.
2: Да-да-да. Или на бороде.
1: Да, МХАТ у меня на бороде, точно. Игра третья. Где игрушка называется? Ребенок прячет игрушку, и вы ее ищете вопросами. Ну, вроде, она в этой комнате. Не встаете, глаза не открываете. Он спрятал. Она в комнате. Да, она за дверью. Да, она под одеялкой. Да, в подъезде. Да, на Камчатке. Да, и так далее. В общем, вы играете...
2: Все это можно записать.
1: Да. Игра четвертая. Что в руке? Взрослый лежит с закрытыми глазами и с протянутой рукой. Задача — угадать, какой предмет положил ребенок вам в руку.
2: Это игра для безработного отца.
1: Это, знаешь, можно даже...
2: Протянутой рукой,
1: когда? Я сначала, когда думал про это, да, можно положить мячик, да, или что-то еще. А может, 5000, да?
2: Ну да, кстати.
1: Тысячу положил. Так вот определять. Ребенок где-то достал.
2: 5000, и я не просыпаюсь.
1: Ребенок нашел кошелек у отца. Кладет. Значит, наконец, игра пятая. Давайте завершим. Хотя хочется бесконечно играть. Игра называется «Радио». Ребенок нажимает на нос, считай, включил программу. Прогноз погоды. Покрутил за ухо, считай, прибавил. Если мама вдруг запела голосом Дмитрия Колдуна, ну, считай, все, доигрались. Сломали радио.
0: «Крутонянь» на русском радио.

0: Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Ваша незабываемая вылазка на природу. Как же тут от Галины-то сообщение не прочитать? Значит, она пишет, что как-то в студенческие годы, в конце 80-х...
2: Красота.
1: Поехала. Тебе нравится конец 80-х, да?
2: Обожаю.
1: Уже сразу, да. Прям красота. Я же не дочитал. Красота.
3: Не, ну время классное было, что?
1: Ну, ты тогда только родился.
3: Я родился. Ну, было классно.
1: Да, в принципе, согласен, да.
3: Потом уже менее.
1: Как-то студенческие годы, в конце 80-х, поехала на природу с парнем, с которым дружили на мотоцикле ИЖ. Замечу, на мотоцикле, вот в этом, на этом маленьком пространстве, они и дружили.
3: Умудрялись дружить.
1: Вот там, свидания были вообще такие, романтика.
3: Ресторан там у них был.
1: Едя. Я читаю просто дословно. Давайте так, перевожу на русский язык. Что, пока они ехали по лесной тропинке, на спуске врезались в спину. Мы не поняли от страха вообще, куда они врезались. Тут много вариантов.
3: В какую часть тела?
1: Но поняли, что это был медведь бурый. Вот они ему туда и пуф, въехали.
3: Прямо с мотоциклом?
1: Да. В медведя.
3: И он в люльке такой.
1: Лес в Нижегородской области. Поход романтический на природу закончился. Еле колеса с ногами унесли. Потому что, знаете, Галина, что вам хочется сказать? На мотоцикле ИЖ надо ездить. Он для этого создан.
3: Да, а не дружить на нем.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.

0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
1: У нас сегодня тема «Ваша незабываемая вылазка на природу». Мы благодарим всем, кто писал нам сегодня сообщение. Действительно, очень много классных, интересных историй. Можете зайти в Макси, посмотреть, почитать.
2: Это невероятно.
1: Почитать. Всем аплодисменты, кто писал сообщение, прочитайте, потому что мы все не успеваем. Нам еще надо с Максом Орловым обсудить его историю.
2: И в лес сходить еще. Да, тоже самим.
3: Попереживать, опять же.
1: Да, конечно. Да,
2: Макс, кстати, только что из леса, да, кстати?
3: Ты видишь, да, похож на
2: Бирюка. Я чувствую.
3: Это ягоды. И медведь.
1: Понятно, да, бежал ты далеко.
3: Был в горах, увлекаюсь сноубордом, и вот это был фрирайд, куда гляжу, туда и еду. Уехал в низину, где нет никакого уклона, чтобы ты дальше ехал, и вот в этой низине проторчал часа 2-3, до того момента, как начали стекаться звери ко мне просто со всех сторон.
2: И ты как Белоснежка.
3: И ты стоишь вот так. Подожди, ты зря смеешься. Было не так радостно.
1: Он не смеялся.
3: Мне пришлось. Во-первых, ты стоишь в снегу по пояс, потому что ты дальше никуда не можешь уехать. Значит, ты вот снимаешь доску и готовься отбиваться от вот этой зверополиса.
2: Зато какой торс.
3: Зато какие зубы, я понял, что у меня есть зубы такие острые клыки.
2: Ты съел всех там или что?
1: Съел всех зверей.
3: Оскал, я показал. У меня есть рык, ты не поверишь.
2: Да?
3: Орлиный, да, львиный. Вот.
2: Прибежала медведица.
3: Пришлось распугать
2: всех. И пришлось дальше не сладко Максу.
3: Сладко, было сладко.
1: Он же сразу сказал, это ягоды и это медведь, Миш.
2: Вот о чем.
1: Спойлер этой истории был в самом начале. Это все ягоды и медведь.
3: С ними я дружу.
2: Так Макс стал мужчиной.
1: Да. Макс Орлов, вот, собственно, настоящий мужчина, да. Человек, который, если я...
2: И видел, и
3: я
2: ел...
3: Я здесь, значит, я справился.
2: И ел все.
1: Да, на него можно положиться.
2: Абсолютно.
1: И переложить на него эфир русского радио. Тяжелейший просто. Мы вдвоем тащили 2 часа, а теперь вот Макс Орлов один.
3: Хорошо, хоть отбиваться от вас не пришлось. Все,
1: согласен. Но мы же не ягоды. Ладно, мы еще те медведи. Придем
2: с... следующую субботу.
1: С 9 до 11 будем здесь.
2: Всем спасибо, пока.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Реклама на русском.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Программа «Миллион призов». Голосуем онлайн до 20 сентября и выигрываем. От 1000 до 50 тысяч призовых баллов на все. От билетов в зоопарк до пополнения тройки. Все подробности на mos.ru.
5: Осень – это время года, когда ты выходишь из дома в куртке, в обед тащишь ее в руках, а вечером мечтаешь о пуховике. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 4.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Российская сторона вернула 9 военнослужащих, оказавшихся в так называемом теневом плену ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Речь идет о людях, которые могли месяцами находиться в закрытых местах содержания и официально проходить как пропавшие без вести, пояснила омбудсмен в разговоре с ТАСС. Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в конце августа по формуле 10 на 10. Центробанки объяснили взятую паузу по ключевой ставке после 10 шагов вниз. Среди причин – подорожание топлива, которое повлияло на ускорение инфляции. Регулятор надеется, что это временный фактор, поэтому будет сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Тем не менее, в ЦБ отметили, что остаются в рамках базового сценария. В преддверии отопительного сезона мошенники стали рассылать гражданам сообщения о несуществующих коммунальных долгах с требованием их оплатить. Как заявили в комиссии Общественной палаты по работе с обращениями граждан, в послании злоумышленников содержится поддельная ссылка, по которой предлагается провести оплату. Люди рискуют потерять деньги и персональные данные. Напомню, любую поступающую информацию важно проверять через официальные источники. Больше половины сотрудников лояльны к работодателю даже при низкой зарплате, показал опрос. Среди факторов, связанных с сохранением лояльности, поддержка руководителя, его компетентность и автономия. Давление со стороны руководства сильнее всего влияло на отношение к компании. Только 22% опрошенных готовы были ее рекомендовать. При проблемах с оплатой показатель составил 24%. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и ваша любимая музыка.
0: Новости на русском.

20.09, за окошком воскресенье, вполне себе такая осень, прохладно бывает, вечерами так точно, зато красиво-то как, в общем, знаете, как согреваться, музыка, любимый напиток, не знаю, что там у вас, ну и просто дать себе несколько часов никуда не спешить, на то, собственно,

воскресенье. Вообще запах осени во многом создает такой, знаете, геосмин, вещество, которое выделяют почвенные микроорганизмы после дождя. Ну, знаете, вот когда выходишь и думаешь, вот красота, и как-то все очищается иначе. Именно это придает воздуху тот самый свежий землянистый аромат. Так вот, пускай та самая осень шуршит за окном, а у нас внутри сегодня играет что-нибудь прекрасное и хорошее. Как, например, это утро началось с шоу «В крутую по-русски». Надеюсь, что вы ничего не пропустили. Так что да, продолжаем впитывать в себя все самое лучшее, прекрасное. Ну а мы, конечно, поможем и дадим тот самый музыкальный фон, с которым хорошо. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Всем здравствуйте.

ты, а для счастья почти ничего не требовалось. Двор, мяч, велик, мел обязательно в кармане. День уже все удался, считай. А, ну еще велосипед Кама, конечно. Это было вообще за счастье. Да, друзья мои, пытался все это охарактеризовать одним прекрасным словом. У меня на ум лезет только одно. Безответственность. Да, мы были тогда без той самой ответственности. И, может быть, это тогда распускало нам крылья. Мы чувствовали себя максимально свободными. Эх, ладно, Мари Краймбрери на волнах Русского радио, называется песня «Ты помнишь», и мы действительно вспомнили, как это было прекрасно и хорошо, с одной стороны, с другой стороны, кто мешает нам быть хотя бы вот такими счастливыми в эти два прекрасных выходных дня. Давайте попробуем вместе с Русским радио.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Бриллиант. Так называется песня. Севиль, Артик и Асти на волнах Русского радио. Вот так вот вспоминаешь Севиль, конечно, яркая и уж точно вся блестящая. Но если разобраться, ну, действительно, есть женщины, которых хочется сравнивать с бриллиантами. Не потому, что они любят дорогие подарки, хотя это тоже. Тут спорить не будем. А вот потому, что настоящий бриллиант, ну, согласитесь, ценит не только за блеск, а, наверное, за редкость, за характер, за то, как этот бриллиантик ловит свет. Ну, вот с женщинами примерно все то же самое. Самые ценные — это не те, кто просто красиво выглядит, а те, кто рядом с кем твоя жизнь начинает светиться несколько иначе и точно ярче. Ладно, светите и вы, мы же поможем вам с этим светом, потому что готов быть и путеводной звездой, и музыкальным светилой для вас. Главное, держитесь поблизости. Совсем скоро Артур Пирожков, Максим, певица, появится. Ну и что-нибудь еще обязательно интересное в середине этого часа. Меня зовут Макс Орлов. Отличного воскресенья и солнца над головой.

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Это Алла Довлатова. Ехала сегодня на работу издалека, боялась опоздать и поймался на мысли, что неслась во весь опор, или, как говорится, сломя голову. Вот я и решила вам рассказать историю этого крылатого выражения. Сломя или очертя голову означает делать что-либо с предельной скоростью, просто напролом. Появилось оно в давние времена. Считалось, что заговоренная особой молитвой черта обладала магическими свойствами. Человек, очерченный кругом, был защищен от нечистой силы, опасности и всякого зла. Помните Вий у Гоголя? Хама очертил вокруг себя мелом круг, и нечистая сила не смогла к нему приблизиться. Этот же ритуал использовали и древнерусские воины на поле битвы. Вступая в бой, они очерчивали над своей головой магический круг концом меча, тем самым создавая защиту от гибели. Так и появилось выражение «очертя голову». Ну, а выражение «сломя голову» появилось от старинного слова «сломи голова». Так называли отчаянного, порывистого человека, по аналогии с «сорви головой» или «перекати полем». Сначала выражение означало «не подумав безрассудно», а уже по

0: том, смысл сместился в сторону скорости. Если человек действует импульсивно, он и двигается стремительно. Вот так стремительно прошло время нашей с вами встречи в эфире. Прощаюсь с вами традиционно. Желаю вам счастья и удачи, чтобы все у вас получалось, будто бы вы в рубашке родились. Тоже наше прекрасное крылатое выражение, о котором я вам обязательно расскажу в другой раз. Всего вам доброго. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
15: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.

0: консультация специалиста.
1: Группа ПМ, Инь-Ян, полиция нравов и другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
4: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Я так...

0: Иракли на волнах Русского радио. Опять вопросы, ответы на которых найти не так просто. Вообще, иногда самый тяжелый выбор – не да или нет, а вот это внутреннее – уйти или остаться. Ну и разум собрал вещи, сердце еще сидит на кухне и говорит тебе: «Ну подожди, может, еще все наладится». А ты стоишь между ними, как плохой переговорщик. Вот, наверное, главный вопрос здесь простой. Рядом с этим человеком тебе чаще все-таки спокойно или чаще больно? И вот тогда вопрос «уйти или остаться» стоять не будет. Мы же движемся далее. Точно оставайтесь на волне Русского радио, потому что здесь для вас та музыка, с которой просто-напросто душевно, уютно, хорошо. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.
1: Ты уйдешь

0: Реклама на русском.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Программа «Миллион призов». Голосуем онлайн до 20 сентября и выигрываем. От 1000 до 50 тысяч призовых баллов на все. От билетов в зоопарк до пополнения тройки. Все подробности на мост.ру.
5: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Русское радио представляет 18 октября Live-арена. 18 друзей Дробыша.
8: Одиночество.
7: Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Мэри Гу, Султан Лагучев, Стас Пьеха, Трития, Елена Север, Мод, Слава, Айван и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на кассир.ру. 12+.
9: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Маршруты наземного транспорта в Капот не восстановлены. Ранее корректировка затронула порядка 6 маршрутов, сообщили в столичном Дептрансе. Пассажиров просили по возможности пользоваться ближайшими станциями метро. Ограничения вводились на фоне атаки беспилотников. Силами ПВО была отражена самая массированная атака на регион. На всех рубежах сбито более 1600 дронов. И к другим темам. На выборах депутатов Госдумы в столице проголосовали уже более 3 миллионов человек, что составляет более 40% от общего числа московских избирателей. Система электронного голосования в эти дни находилась под массированным внешним кибервоздействием, сообщили в городской избирательной комиссии. Однако специалисты круглосуточно обеспечивают защиту и стабильную работу системы электронного голосования в Москве. Заявление на получение семейной налоговой выплаты за прошлый год можно подать до 30 сентября включительно, передает ТАСС. Заявки принимают через госуслуги, в МФЦ или социальном фонде. Выплата в размере 7 из 13% уплаченного налога полагается работающим родителям с двумя и более детьми. Средний душевой доход такой семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума. По данным синоптиков, это воскресенье станет последним теплым днем сентября. На предстоящей неделе начнется похолодание и придут дожди. Завтра днем в Москве прогнозируется от плюс 16 до плюс 18 градусов. Сегодня в течение дня температура воздуха в столице составит от плюс 18 до плюс 21. Показания превышают нормальные значения месяца на 6 градусов. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Воскресенье продолжается. 20.09. Это наш с вами гражданский долг сделать это сегодня. Отдыхать, ни о чем не думать. Вообще есть, кстати, хороший осенний факт. Чем короче становится световой день, тем сильнее мозг цепляется за привычные источники удовольствия. Музыку, вкусную еду, теплый свет, разговоры с близкими, посиделки. Так что, если в воскресенье особенно тянет включить любимую песню и никуда не спешить, это не лень, это сезонная такая настройка. Так что, пускай за окном осень делает погоду, а мы сегодня сами сделаем себе настроение. Музыка исключительно.

Ребятушка, образ русской красавицы вообще в культуре веками связывали не только с внешностью, но и со статью, осанкой, вот эти вот густые волосы, румянец, ну, словом, с тем самым видно издалека, когда. И вот смотришь на такую девушку и понимаешь, что все на месте, взгляд, характер, улыбка. Русская красавица — это когда сначала замечаешь красоту, а потом уже понимаешь, что влип ты не по-детски. Это группа «Фабрика» на волнах Русского радио. Только что мы же движемся далее, потому что у нас впереди, кстати, рубрика «Слово от Орлова», ну и музыка. Музыки будет много. Продолжаем.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: ПТБ. ООО «0+».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте». Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
7: Не пропустите.
8: На НТВ.
7: Виа Суперстар.
8: Новый сезон.
6: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
9: Хватит присылать мне счета за коммуналку.
10: Мне неприятно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

единственный вариант быть третьим в этом прекрасном дуэте — это только подпевать в микрофон. Это Чебанов и Владимир Пресняков на волнах Русского радио. «Близкий рядом» называется песня. У нас впереди рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Я приготовил вам одно интересное словечко. Поговорим о нем, как говорить правильно. Ну, а еще это ваша возможность передать привет в эфире Русского радио. Да, в прямом эфире на всю страну. Так что, если есть какой повод или даже просто без повода, звоните прямо сейчас. Очень жду. 995-105-7, код Москвы 495.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Отличного дня. Воскресенье, 20.09 на календаре. А на связи у нас Челябинск. Ирина дозвонилась прям с кухоньки своей. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
1: Чего там? Супчик сегодня. Вкуснотища какая. Какой суп?
2: Здравствуйте. Из чечевицы.
1: Есть какой-то секрет у вас для супа из чечевицы?
2: Нет, вообще никакого.
1: Ну, а как же капелька любви, вот это все, вот это вот.
2: Ну, там душа, любовь.
1: Душа, любовь, конечно же. Ладно, мы к приветам, и для кого, собственно, вы готовите чуть позже, давайте для начала разберемся. Итак, слово от Орлова, это когда я говорю какое-нибудь словечко. Ну, а мы с вами разбираем, как все-таки правильно говорить. Вот зашли вы в какую-нибудь кофейню и спрашиваете, просите приготовить латте. Или все-таки латте?

0: куда и как правильно ставить ударение. Ну-ка.
1: На первый слог. Латте.
0: Латте. Или латте.
1: Латте.
0: Вы так уверенно говорите, как будто бы разбирали, откуда все это пошло, почему и так далее. Абсолютно уверенно. И знаете, это правильно, потому что слово итальянское, ударение там стоит на первый слог, латте. И вот, несмотря на обилие гласных, произносится твердо, без мягкости, латте. Никаких тебе латте или латте с одной буковкой Т, нет, латте. Правильно, правильно, вы молодец. Вот она, интуиция вас не подвела. Но теперь ваш привет, собственно, в эфире Русского радио. И ударение, и точнее правильное слово с правильным ударением можно где-нибудь тоже в конце приплести, пожалуйста.
1: Дочке своей передаю Ульяне. Она мне помогла очень.
0: Так.
1: И после супа будем пить латте.
0: Ой, да. Это звучало как приглашение, честно говоря, на обед. Был бы я в Челябинске. В общем, большой привет, Урал. Уважаемый мной регион. Сам из Тюмени частенько бывал у вас в городе, поэтому отличная музыка с меня. Внимание с вас. Договорились?
1: Договорились.
0: Все, чао, пока.
1: Спасибо.
2: Слово от Орлова на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею.

0: Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акции действуют с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Пароль «ВТБ» для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
14: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
15: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Вот видите, не сделали, и переделывать не пришлось. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

все-таки любимые песни, они в Африке любимые песни, всегда были, есть и остаются с нами. Ну что, в конце каждого года мы подводим наши музыкальные итоги. Как будто бы нужно понимать, какими песнями запомнился этот 2026 год. И самое время подвести эти итоги. Знаете, что в нашей группе в Одноклассниках в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите, выбирайте три любимые песни.

0: влияйте на итоги. Ну и знайте, что среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу, которое состоится 5 декабря. Все это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов, отличной и любимой музыки в каждые уши и каждый дом.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: нравится.
1: Реклама на русском.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
5: Для того и две половинки, чтобы сидеть на двух стульях. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Военные пенсии проиндексируют с 1 октября на 4%. Повышение выплат затронет в том числе бывших сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и ФСИН. Также вырастут пенсии гражданских пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет. В этом случае фиксированная часть пенсии увеличится вдвое и превысит 19 тысяч рублей. Выборы в России проходят в штатном режиме, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По результатам двух дней голосования зафиксировано минимальное количество нарушений. Все случаи таких инцидентов известны и оперативно отрабатываются. Например, в Якутии из-за попытки вскрыть сейф-пакеты были отстранены председатель участковой избирательной комиссии и его заместитель. Видимых признаков фальсификации при этом не отмечено, добавила Памфилова. Школьникам разрешили применять нейросети для самопроверки. Минпросвещение подготовило правила использования искусственного интеллекта в школах. Документ определяет допустимые и недопустимые способы применения цифровых помощников в учебе. Учащимся рекомендуют использовать искусственный интеллект для составления планов, получения дополнительных объяснений по учебному материалу и подготовки черновиков. При этом нейросеть не должна полностью заменять самостоятельную работу. В стране вырос интерес к кнопочным телефонам, которые пользователи покупают для временного отказа от социальных сетей и рабочих чатов. Такой формат цифрового детокса позволяет оставаться на связи, но меньше времени проводить в смартфоне. За последние 3 месяца интерес к таким телефонам вырос на 60%. За этот период покупкой интересовались более 80 тысяч раз. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. Русском радио.
2: Да, ведь еще недавно мы с вами встречали утро. Пожалуйста, половинка сегодняшнего воскресенья за окном. Вообще знакомая любимая музыка, то бишь русское радио, действительно может снижать уровень того же стресса, если вдруг вы сегодня в волнении, потому что мозг быстрее переключается в более спокойный режим. Так что, если телефон отложили, устроились поудобнее, считайте, что все, человек временно недоступен для великих свершений, зато для вас это будет точно лучшее решение, потому что иногда отдых, лучший отдых, я бы даже сказал, это когда музыка хорошая, дома тепло, совесть наконец перестала спрашивать, ну что, чем мы полезным сегодня займемся, давай станем лучше. Нет, мы просто плывем по течению, и нам хорошо. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. Всем большущий пламенный музыкальный привет.

вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути,

Смотришь в небеса, красивые деревья вокруг. Не знаю, как вас, меня все время тянет куда-нибудь поехать, съездить. Не знаю, новый город, море, самолеты, чемодан. Я вообще люблю это чувство, когда, вы знаете, внутри все, начинается приключение. Есть такой термин, не помню, как называется, после путешествия. Это когда после всего ты возвращаешься и нередко ценишь привычные домашние вещи. Свою кровать, кухню, тишину, близких, опять же, животных. И вот каждый раз одно и то же с тобой случается. Уезжаешь за впечатлениями, а возвращаешься и думаешь, ах, красиво, конечно, там ничего не скажешь. Беверли-Хиллз, как там поется песни группы «Зиверт», певицы. Но дом все-таки лучше. Здесь есть, например, Филипп Киркоров. Здесь есть вот такая вот песня «Луиза» и много чего еще. Но это ли не прекрасно? Так что да, держите «Русское радио» под боком. Здесь всегда хорошо. Меня зовут Макс Орлов. Привет.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Автоатлас». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: консультация специалиста.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеки. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

выходные вообще любят странные совпадения. Вышел просто, не знаю, за кофе, встретил человека, которого 100 лет не видел. Или поехал без плана, оказался там, где давно хотел побывать. Ну вот и после этого начинаешь думать. Да, может быть, случайности и вправду не случайные. Главное иногда все-таки выходить из дома, потому что судьбе так проще тебя отыскать. Дмитрий Маликов, далее.

0: И путешественниках.
1: В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Группа ПМ, «Инь-Ян», «Полиция нравов» и другие.
10: Не пропустите.
11: На НТВ.
10: «Виа Суперстар».
11: Новый сезон.
9: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
12: Привет, вы кто?

0: 02-204-8605, город Санкт-Петербург.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд от нефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый.

0: напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Обращаюсь ко всем, кому было жарко. Но сейчас-то норм, все устраивает. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Заметили, что осенью у нас появляются какие-то особенные свои привычки. Начинаешь раньше включать свет. Не знаю, дольше стоять под горячим душем, чаще проверять погоду перед выходом, ну и снова вспоминать, где лежит твоя нормальная куртка. А еще почему-то тянет навести порядок дома, иногда пересмотреть старые фильмы, достать плед, немножечко заземлиться, замедлиться, посмотреть на природу, на деревья, ну и так далее. В общем, осень вообще быстро приучает к уюту. Главное не привыкнуть отменять все планы из-за одного дождя, например. Поэтому я надеюсь, что в вашем городе, регионе, в городе вещания русского радио все сегодня прекрасно и хорошо. Поэтому вы улыбаетесь, а мы улыбаемся вам. В следующем мы сгоним часть. Не забывайте стол заказов. Так что держитесь поблизости. Сколько

0: Реклама на русском.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Программа «Миллион призов». Голосуем онлайн до 20 сентября и выигрываем. От 1000 до 50 000 призовых баллов на все. От билетов в зоопарк до пополнения тройки. Все подробности на mos.ru.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
11: 12 ноября звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
12: Ремонт в квартире – лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки. В Центризбиркоме сообщили о начале подсчета голосов. Явка избирателей на Камчатке составила более 46%, на Чукотке – более 57%. Сегодня в стране проходит завершающий день масштабной выборной кампании. Ну а в столице определили победителей розыгрышей второго дня акции «Выбираем вместе» программы «Миллион призов». Всего по итогам двух дней призы получили более 2,5 миллиона человек. В розыгрышах второго дня принимали участие избиратели, которые проголосовали онлайн или воспользовались специальным терминалом электронного голосования. Победители получили от 1 до 50 тысяч баллов, а также специальные призы. Узнать результаты можно будет после авторизации на странице акции. Все подробности на mos.ru. В стране предложили ввести водительские права для курьеров на электровелосипедах. В Совете при Президенте по развитию гражданского общества считают, что велосипеды курьеров следует приравнять к мопедам. Для управления этими транспортными средствами в городе необходимо водительское удостоверение. Кроме того, они оснащены номерными знаками. Если предложение реализуется, то нарушения можно будет фиксировать дорожными камерами. В Казани готовят масштабную выставку из собрания Эрмитажа, посвященную Николаю II. Это совместный проект Государственного Эрмитажа и музея-заповедника «Казанский Кремль». Экспозиция объединит более 300 предметов, от ювелирных изделий и придворных костюмов до плакатов и фотографий, рассказывающих о жизни последней императорской семьи на фоне переломной эпохи в истории России. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вам точно есть что сказать, чем поделиться, похвастать, может быть, ну или прислать фотографии, видео и рецепты в том числе. Часто такое бывает, когда выходной прекрасный денечек, вы скидываете то, чем вы там занимаетесь. Как правило, это очень-очень вкусно выглядит. Да, стол заказов начинается. Час приветов и поздравлений. У микрофона Макс Орлов. Будем знакомы с тем человеком, кто вообще впервые включил и слышит нас. В таком случае подписывайте сообщение и вы. Жму руку каждому слушателю радиостанции. Номер для сообщений не изменился. 8-916-003-105-7. Сообщество Русского радио ВКонтакте. В Одноклассниках к вашим услугам. Самое главное — успеть уложиться в один отведенный музыкальный час.

Лёшки, Алексей, Петрович, Ивановичи, Павловичи и так далее. Вас поздравляю с воскресеньем, просили поставить песенку для Алексея. В общем, радуйтесь, песня классная. Дорогое русское радио, пишет Надежда Капралова. Привет, пожалуйста, родителям и братишке. Они сейчас в дороге. Музыка с вас, конечно. Игорь Романов написал: поздравьте друга, родственника с благополучием после вчерашней свадьбы. Ха! Интересно, благополучие это как? Когда нашел все эти конверты, которые тебе дарили? Или когда ведущий отказался от гонорара, например. Дорогой русский, моему дяде Юрию Ксенофонтову, город Ростов, от племянницы Юлии из города Прохладный, большой привет. И еще сообщение, дорогой русское радио. Сегодня у моей коллеги Натальи Кудетько день рождения. Очень прошу передать для нее песню. С уважением, Александр Парусов написал. Пожелайте всего самого наилучшего. Ну что, ладно. Наташа и все-все-все именинники сегодняшнего дня. Крепко обнимаем, желаем счастья. И много всего воздушного, и самое главное, сбыточного. Да, чтоб побыстрее.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мне нравятся некоторые очень смышленые радиослушатели, которые сразу вот так вот в лоб. А сюрпризы будут сегодня? А вот скажу, что будут. Слушайте внимательно. Пока, дорогое русское радио. Большой привет всем ведущим и городу Моздоку, пишет Ирина. Ведущим. Ну, давайте, я на свой счет принял. И всем своим коллегам большой-большой привет. Хорошо. И Моздок, большой привет. Анна пишет Алексею Еремкину. Пусть больше на меня не ворчит, написала Анна. Анна, ну, с мужчинами вообще все просто. Мы же такие создания. Накормить, погладить нас немножко, и все, мы сразу будем таять. Так что начните с еды. Дорогой русский радио в Иркутске, Василий написал, мы мчим по пробкам, люблю свою семью Чернеговых. Ну вот, столько у вас получается в Иркутске, мчать по пробкам, пока мы здесь дружно стоим. Так, дорогой русский радио, поздравляю себя, любимую, с днем рождения, пишет Олег Панькова из Красноярского края. Ох, мы сейчас всколыхнем всех ваших друзей и подруг, кто забыли написать Ольгу Панькову. Кто не поздравил в Красноярском крае, ну-ка быстро напишите, позвоните, если там еще не очень поздно у вас. А я, пожалуй, поставлю вам новинку только для вас на русском радио.
0: Новая песня на русском.
2: На столе лежат ключи.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Сделан до трансферинга».
4: Mm-hmm. Да. Да.
5: Мы читали эти книги, но по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
4: Но зато мечты сбылись.
5: А какие?
4: Ну, там же нужно было как бы...
3: Там надо мечтать.
4: Проекции представлять, да. Что ты хочешь, чтобы в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
5: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете? Mm-hmm.
3: Вот. Но ты только прочитал, где ешь.
5: Я первую часть только. Ешь, ешь, ешь.
3: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, а мы полетели дальше. Из города Кореновска. Большой привет. Денис Снитко написал. Всем хорошего настроения и позитива. Хорошо, забрал.

что же вы мешаете? Ну, человек лежит спокойно, никого не трогает, стол заказов слушает. Ну, пускай вот осталось-то там полчаса с небольшим. Ну, все, а потом делайте с ним что хотите. Дай получить свою порцию удовольствия. Может быть, он приглашение хочет выиграть, например, от русского радио. Кто знает. Так что слушайте музыку, все вам, у вас будет хорошо.

Ох, это Григорий Лепс на волнах Русского радио. Наши музыкальные подарки продолжаются здесь, в столе заказов. Ну, скажу вам, не только музыкальные, потому что мы готовы пригласить вас на премьеру грандиозного музыкального циркового шоу «Буратино». Невероятные трюки, живой вокал и потрясающие декорации. И главное, вы увидите этот шедевр самыми первыми 10 октября в Москве. Два заветных приглашения подарю первому, кто дозвонится, 995-105-7. Не забывайте, код Москвы 495. Так что да, время подарков, как и наша прекрасная осень на Русском радио продолжается. Знаю, что есть люди достойные. Сходите, расскажите, поделитесь эмоциями, так же, как эмоциями делимся с вами мы.

0: Время подарков на русском радио.
1: Эх, это бы время подарков увеличить еще ненадолго, потому что знаю, желающих огромное количество. Но первой дозвонилась Лилия. Цветочек, здравствуйте вам.
2: Здравствуйте.
1: А вы знаете, что Лилия очень красивый цветок?
2: Спасибо.
1: Я хотел себя на даче завести что-то подобное, но мне сказали, нужно пруд, вот это все, что... Ну, как-то все сложно. Вот есть Лилия, да, знакомая хорошая, позвонила, и все, тебе стало хорошо. Так, как ваше воскресенье сегодня?

0: Хорошее рабочее сегодня воскресенье.
1: Прекрасно. Давайте привет передавайте тогда.
0: Передаю привет своему коллективу, город Пушкино, поселок Зеленоградский. Девочки, держитесь.
1: За кого?
0: За работу.
1: Держитесь, девчата. Ладно, все хорошо будет. Держите и вы в том числе. Я не знаю, как вы и с кем пойдете, но точно держите, раз уж вы дозвонились первой. В таком случае я поздравляю, потому что два приглашения на грандиозное музыкально-цирковое шоу «Буратино», которое состоится 10 октября в Москве, они ваши. Повторюсь, вы увидите его самым-самым-самым первым человеком. Так что, да, вы теперь во главе. И, кстати, роль Карабаса-Барабаса в шоу исполняет ведущий русского радио. Ну-ка, знаете кто?
0: Юрий.
1: Точно, куда же без него, рыжий наш, Антон Юрьев. Так что будет незабываемо, желаю отличных выходных, желаю отличных эмоций. И вам, как вы сказали, держитесь, и тоже вы держитесь, но исключительно за настроение прекрасное и хорошее. Потому что, ну теперь вы знаете, да, что если русское радио рядом, то все будет...
0: Хорошо,
1: верно.
0: Спасибо.
2: Время подарков на русском радио.

0: под такую песню. Сообщение для всех Туровецких. С днем лесника от Соловья. Сообщение пришло. Пришел Соловушек Максим Привалов.
1: Соловей разбойник.
0: Привет.
1: Не свести денег не будет, и чего в студии-то?
0: Да ладно.
1: Вот сейчас выходи, садись в машину и со свистом. А тут не надо.
0: Ладно, конечно, приветы ваши долетели до адресата. А у кого не долетели, это все уже к Привалу. Пожалуйста, вечерний стол заказов. Здесь будет такой свет интересный. За окошком будет вечер, поэтому Макс будет под гитару рассказывать все ваши несказанные истории.
1: Как интересно, я даже приду послушать, как это будет выглядеть.
0: Фантазии, фантазии. Все, ушел. Меня зовут Макс Орлов. Чао, пока.

0: Реклама на русском.
1: Ту-ту-ту, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: У каждого москвича есть свои адреса.
3: Дом.
4: Работа.
5: Кофейня за углом.
2: И еще один газетаметро.ру. Что происходит в столице? Все там. Газетаметро.ру. Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
6: Хорошо посидели? Это когда не разошлись, а расползлись. Реклама.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму превысила 50%, следует из данных Центра избиркома. С 18 по 20 сентября в стране проводится более 2200 избирательных кампаний разных.

0: национального уровня. В результате будет замещено 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. И к другим темам. Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам, хотя Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 14% годовых. Так, средняя максимальная ставка на 3 или 6 месяцев превышает 13%, а по вкладам на 1 год ставка поднялась выше 12%. Учитывались предложения без дополнительных условий, кроме новых денег. Всемирная организация здравоохранения впервые оценила масштаб кадрового кризиса в здравоохранении. К 30-му году дефицит медработников достигнет 11 миллионов человек, а старение населения усугубит проблему. Россия сталкивается с теми же рисками, пишет «Коммерсант». Средний возраст медработника уже сегодня 44 года. При этом почти 43% медиков старше 50 лет. Карьера российского врача в будущем может длиться до 80 лет, заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко. Но это потребует от медиков новых компетенций и цифровой грамотности. Россияне отправятся на новогодние праздники в Азию. Спрос на местные курорты начал расти еще в прошлом году. И пока их популярность только набирает обороты, считают участники рынка. Эксперты связывают растущие показатели не только с увеличением количества путешественников, но и с расширением предложения. В первую очередь это касается Южной и Юго-Восточной Азии. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском.

странное. Это Владимир Пресняков на Русском радио. Если вы считаете, что у вас нет странностей, это тоже странно, поверьте. Воскресенье – это попытка номер два для тех, кто не смог отдохнуть вчера с первого раза. Ну, пусть у вас наконец-то все уже получится. Русское радио с вами. На эфирную вахту заступил Максим Привалов. Всем привет. День будет добрым.

Анна Семенович на русском радио. Если станет грустно, но Анюта и до этого не скучала. А теперь, когда она объявила о скором замужестве, ух, дела пойдут. Не то что пойдут, полетят, понесутся. Действительно, артистка наконец-то получила приглашение. Ну, она бы же до этого получала. Но мы же не знаем, она не светила это, не афишировала. Но она наконец сказала «да». Она сказала «да». Когда будет свадьба, не очень пока понятно. Видимо, там сейчас подготовка, эти хлопоты такие предсвадебные. Причем непонятно, да, вроде как сезон завершается. Успеют ли в этом году или на следующий отложат. Ничего не ясно, но ясно одно. Она сказала «да». Он, опять же, подарил шикарное кольцо. Мы все свидетели в социальных сетях. Теперь точно не отвертится. Анюта, ждем приглашения на свадьбу. Уже готовим под... Да мы что, мы и сами споем, и проведем, и все что угодно. Так что давай, поодобряем. Совет да любовь. А может быть, просто любовь. Что там совет? Уж люди взрослые, сами справитесь. И без наших советов. Денис Клявер дальше на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.

0: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
3: Не пропустите.
4: На НТВ.
3: Виа Суперстар.
4: Новый сезон.
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АОТ-банк». 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Привет, вы кто?

0: 8-931-204-8605. Город Санкт-Петербург.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Юра Николаенко, он же NU. Я тебя обидел только что здесь на русском. Умная лирика, так называет свой жанр сам артист. Ну, конечно, такой мастер страдательного жанра, да, я бы так его назвал. Почему такие песни пользуются особой популярностью и спросом? А потому что вот ты слушаешь, как другой страдает, думаешь, ой, красиво страдать. Какое счастье, что не ты. Пусть кто-то за тебя пострадает. Поэтому вот и реалити, и всякие детективы, это тоже очень популярный жанр. Смотришь, думаешь... Как люди живут, какое счастье, что это не ты так живешь. Пусть они живут, а я со стороны лучше тихо, спокойненько, мирно за всем понаблюдаю. Пусть сегодня, хотя бы в воскресенье, вашу жизнь не штормит. Пусть все будет хорошо и дома, и на работе, если вы трудитесь. Ну и вообще.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. Проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
19: Пароль.
20: ВТБ для бизнеса.
19: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
20: А второе?
19: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
21: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
22: И все б сбылось! Но зазвонил будильник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Джонни на русском радио. Лечу. Ну вот сейчас лечить надо поклонниц артиста, потому что последняя неделя была для поклонниц Джонни, ну прям очень остросюжетной. В интернете появлялись то снимки артиста с предполагаемой женой и ребенком. Он, дескать, поехал с ними на отдых, всегда скрывал, и тут решил как-то, не досмотрел, опубликовалось. Затем все удалил в своем все публикации. Выложил фотографию паспорта с якобы новым именем. Массимо его зовут теперь. Одно, другое, третье. В общем, бедные поклонницы не знали, на что думать. А я вот знал, на что думать. Ну, понятно, что это был какой-то прогрев перед чем-то. Выяснилось, перед чем? Перед новой песней. «Illusion» называется. Джонни записал вместе с итальянским певцом и актером Микеле Мароне. Ну ладно, молодец, что скажешь. Песня нам не подойдет, увы, по определению. Все-таки она на иностранном языке. Нам бы что, по-русски? Да популярнее, все-таки русское радио. А что касается, ну, такого пиара, я не против. Любой пиар хорош. Главное, что гораздо хуже, когда об артисте не говорят. Если говорят плохо, это уже хорошо. Потому что хотя бы говорят. А если молчат, значит... Ну что, значит, не цепляет. Не то что-то. Ну, про Юлианну Караулову мы с удовольствием вам что-нибудь расскажем интересное. Но сначала все-таки давайте послушаем ее песню. Отличная новинка «Самолеты» на русском. Меня зовут Максим Привалов. Вы слушаете русское радио и правильно делаете.

0: погоде в столице обещанные плюс 20 на московских термометрах. Ночью сегодня скромно плюс 12. Всего завтра. Завтра переломный момент, потому что вот с завтрашнего дня осень уже будет активнее о себе напоминать. В Москве будет в первой половине дня солнечная, ясная, а вот к вечеру соберутся тучи, и со вторника большое ощутимое похолодание.
1: Реклама на русском.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: У каждого москвича есть свои адреса.
8: Дом. Работа.
9: Кофейня за углом.
7: И еще один газетаметро.ру. Что происходит в столице? Все там. Газетаметро.ру. Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
10: Примерочные магазины. Зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Московской избирательной комиссии предостерегли от попыток повторного голосования. Такие действия могут рассматриваться как уголовное преступление, отметили в городском избиркоме. В штаб по наблюдению за выборами поступило несколько сигналов о том, что люди подходят к терминалу, получают электронный бюллетень, а после обращаются к члену участковой избирательной комиссии с просьбой выдать бумажный бюллетень. В избиркоме заявили, что все эпизоды двойного голосования будут проверены по камерам видеонаблюдения. Сегодня последний день трехдневного голосования. Москвичи, как и жители других российских регионов, выбирают депутатов Госдумы. Голосование проходит по смешанной системе. Избиратели получают два бюллетеня. Один для голосования за кандидата по одномандатному избирательному округу, то есть по конкретному столичному району. Второй за федеральный список политической партии. Кроме этого, в Москве проходят выборы муниципальных депутатов района Щукино. Жителям округа предстоит избрать 15 депутатов на 5 лет. Избирательные участки закроются в 20:00. Далее о происшествии. На Московской кольцевой автодороге произошла серьезная авария. «Газель», ехавшая по обочине, врезалась в машину, стоявшую в очереди на АЗС. Это произошло на 103-м километре МКАД на внешней стороне в районе

0: Щелковского шоссе. По данным госавтоинспекции, погибли два человека, несколько полос движения перекрыты, в районе ДТП образовалась 2-километровая пробка. В Москве на этой неделе после масштабной реконструкции открылся центральный ипподром. Там появилось 12 современных конюшен. Как отметили в мэрии, обновленный ипподром получил полноценную инфраструктуру для содержания и ухода за лошадьми. Центральный московский ипподром был закрыт на реставрацию почти 3 года. Это старейший ипподром страны. Он был основан почти 200 лет назад, крупнейший в Европе и первый в мире рысистый или беговой ипподром. Еще бывают скаковые и комбинированные. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Максим Привалов.
1: Новости на русском.

Но сегодня, оказывается, Всемирный день чистоты, так что вот вам и нам намек на воскресные планы. Но если нет сил убираться в квартире, ну хотя бы галерею фотографий в телефоне почистите, тоже сойдет за уборку. В эфире Русского радио по-прежнему Максим Привалов. Всем привет, всем отличной музыки, ну и по возможности, чтобы лето не заканчивалось. В Москве сегодня красота, поэтому все на улицу, слушать нас через приложение, это тоже круто.

Валерия на русском радио. Маленький самолет. Ну, любой самолет будет маленький, если, как наши люди, летать с таким количеством вещей. Вот я вот смотрю периодически, думаю, ну куда? Что же вы там везете? К тому же ты, если летишь наоборот в какую-то большую, какую-то хорошую, такую, знаете, интересную страну, где много чего можно приобрести, это же надо оттуда везти, а не с собой. Ну, я, по крайней мере, вот такую всегда тактику испытываю. Тут налегке туда, там можно даже чемодан ради этого купить, если есть чего привезти. Ну, какой-нибудь самый обычный, дешевый. Можно даже выкинуть, одноразовый такой. И вот чтобы, ух, забить целиком. У меня, помню, один знакомый, сколько же он превысил норму. Как-то там такие были схемы. И в куртку, в рукав что-то, все это какие-то гостинцы. И ведь довез, и ничего, никто нигде не остановил. Ладно, тем, кто в дороге, в полете, в поездке, в путешествии, завидую вам. Ну, действительно, потому что это лучшее, что может с нами быть. Возможность увидеть новые места, познакомиться с новыми людьми, внести разнообразие в собственную жизнь. Отдохните и за нас тоже, ну, а мы сделаем так, чтобы вам отдыхалось еще лучше. Для этого у нас есть все, включая самую любимую музыку на русском радио. 16:18, до конца часа, значит, еще, ох, сколько хороших песен прозвучит. Например, «Градусы», «Мари Краймбри», «Дима Билан», «Артур Пирожков», «Ханна». Ну, список можно практически до бесконечности пополнять прямо сейчас. Песню, которую точно все знают, помнят, любят и будут подпевать хором. Делайте громче, «Иванушки» на русском. «Капелька света».

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Это Дима Билан на русском радио. Так устроен этот мир. Ну, как гласит старая интернет-истина, в общем-то, неважно, как устроен мир, если вам хватает на вино и сыр. Ну, есть в этом что-то. Да, конечно, мир не всегда справедлив. Скорее он чаще несправедлив. Но что делать? Желаю вам жить такой жизнью, чтобы вам всегда, вернее, никогда не хотелось вернуть вчера, хотелось насладиться сегодня и с нетерпением ждать завтра, даже несмотря на то, что завтра понедельник. Мы ждем его с нетерпением, потому что каждый день на русском лучше предыдущего. Там действительно есть, что вам предложить и чем угостить. Намекаю на музыку. Любимая, лучшая

На русском новинка от Александра Шоу в конце этого часа. Ну а далее, у нас дуэт, который вас точно не оставит равнодушным, даже если вы за рулем. Ну давайте, кивайте в такт. Артур Пирожков, Владимир Кителев, «Голливуд танцует» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов. 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес.

0: бизнес-спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
0: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 13+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
6: Не пропустите.
7: На НТВ.
6: Виа Суперстар.
7: Новый сезон.
5: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
8: Диван – это не мебель. Это жизненная позиция. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

Александр Шоу на Русском радио, навсегда с тобой. Новинка, ну, несмотря на то, что песня новая, она вполне еще успеет раскрутиться и полюбиться, и вполне себе может претендовать на золотой граммофон. В этом году статуэтки раздаем 5 декабря. Какими песнями запомнится 2026? Вопрос важный. Самое время подвести первые итоги. В нашей группе в Одноклассниках в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите, выбирайте три любимые песни и влияйте на итоги. Ну а среди всех участников, те, кто посетит Одноклассники, проголосуют, мы разыграем приглашение на грандиозное шоу, на церемонию вручения золотых граммофонов, которое, напомню, состоится 5 декабря. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Мы слушаем дальше вместе с Ханной «Посмотримся в зеркало».

0: Все на этом свете временно, но хочется, чтобы что-то хотя бы продлилось и задержалось. Что-то — это лето. Сегодня что-то на него похожее. Плюс 20 в столице. На завтрашний понедельник тоже плюс 20. Но вот к вечеру погода начнет портиться, обещают дождь. Вторник, среда, четверг, даже пятница будут дождливыми.
1: Реклама на русском.
2: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни. Это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
5: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Центральной избирательной комиссии подтвердили сбой в системе московского электронного голосования. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, неполадки продолжались около 20 минут. Всем избирателям, которые не смогли завершить голосование через электронные терминалы на участках в столице, дадут возможность проголосовать, подчеркнула Памфилова. Речь идет о субботнем сбое. В пятницу, в первый день трехдневного голосования, в Мосгоризбиркоме сообщали, что система дистанционного электронного голосования ДЭК подвергается более серьезным атакам, чем раньше. Сегодня последний день голосования. Завершится оно в 20:00 по местному времени. В Подмосковье на проходящих выборах открыто почти 4000 участков. Легитимность и прозрачность избирательного процесса обеспечивает около 23 тысяч наблюдателей. Это представители общественной палаты, кандидатов политических партий, движений, а также международные эксперты. Участие в голосовании принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. На избирательный участок он пришел вместе с двумя дочерьми, которые также отдали свои голоса. Автослесари перечислили самые частые поломки коммерческих автомобилей, которые бизнес ежедневно использует для перевозки грузов. Чаще всего у таких машин выходят из строя элементы подвески, зажигания и тормозная система. Наиболее востребованной операцией стала замена свечей зажигания. В подвеске часто приходится менять стойки стабилизатора, а в тормозной системе передние тормозные диски. Вложения банков в криптовалюты будут ограничены 1% от капитала. Такой норматив указан в проектной директиве Центробанка. Регулятор объясняет жесткие ограничения тем, что цифровые активы – это рискованные вложения. По данным ЦБ, минувшей весной россияне держали в криптовалюте суммарно 720 миллиардов.

0: миллиардов рублей, это только на централизованных криптобиржах. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости. Новости. На русском.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Белый

Но, видимо, хорошо провели выходные. Это все не помню я, Филатов и Кэрос, только что на русском. Самый короткий день недели в наличии. Ну, по крайней мере, вот по ощущениям, выходные и воскресенье конкретно пролетает гораздо быстрее, чем какой-нибудь рядовой вторник или четверг. Да, воскресенье на русском радио продолжается. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем привет, всем хорошей погоды, всем любимой музыки. Ну и маленькая напоминалочка. Меньше часа до вечернего стола заказов. В 18.00 приветы, поздравления и прочие нежности. Оставайтесь на русском.

Жасмин на русском радио. Какое счастье! Ну, абсолютно согласен, потому что в выходные количество счастья в организме и счастливых людей в стране увеличивается само по себе. В будни не до счастья. Работать надо, а вот в выходные все на

налаживается автоматически. Как провести эти самые выходные? Ну, наверное, уже планировать поздно. Уже начало шестого, как бы, финального воскресного дня. Надо как-то в последний вагон, что называется, прыгать. А вообще, каждый десятый россиянин считает идеальным занятием выходного дня сон. Вот на такую статистику я наткнулся. При этом для мужчин на первом месте в идеальном выходном оказалось время с семьей, а у женщин прогулка. Вот так. А что касается сна, это и тот, и другой пол, в общем, одинаково хорошо к этому относятся. Но если на природе, да после шашлычка, да если еще рано в город выезжать не надо, ну красота. Ну что, надеюсь, что все сегодня выспались, отъелись, отдохнули, снова добрые, счастливые, навстречу понедельнику, а там уж будь как будет. Ну не, неправильно. Там все будет хорошо. Вот это по-нашему. Это Русское радио. Сергей Лазарев, Нюша, гость из будущего, NU. Список тех, кто выступит в ближайшие минуты, действительно впечатляет. Поэтому никуда не уходите.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Теата» 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные.

Выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 Агент. УГРН 124 770 063 8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Кэш можем.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Воскресный привет всем, у кого в приемниках Русское радио. Да, большая страна отдыхает под любимую музыку для домашних дел, для встреч с друзьями, для дачи, для дома. Для всех случаев жизни у нас есть и песни, и слова. И за то, и за другое по-прежнему отвечаю я. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет. Выходные продолжаются. Обещал вам Сергея Лазарева. Помню об этом. Через 3 минуты будут компасы. Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков. Это на ближайшие 10-15 минут хватит, а потом посмотрим.

0: Природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
10: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба Русского радио 579-7.

0: Стас Пьеха на русском радио. Где буду я? Ну, смотря в какое время. Ну, вот в ближайший час я буду здесь, в эфире русского радио. Надеюсь, вы тоже составите мне компанию в рамках вечернего стола заказов. Через 15 минут в 18.00 начнем принимать приветы, поздравления и разные замечательные слова для ваших любимых и близких людей. Пока же 17.45. В столице еще жива надежда успеть отдохнуть за выходные. Ну, по крайней мере, там, где слушают русское радио по московскому времени. Вечер воскресенья у нас — это как вишенка на торте. Вроде бы остатки, но сладкие. Ну что, меня зовут Максим Привалов. Это русское радио. У нас много любимой музыки, в том числе и новой. Вот вам образчик от Ирины Дубцовой.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.

0: Спонсор часа – ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: О погоде на русском. Плюс 18 сейчас, 13 с плюсом будет ночью. Завтра понедельник, плюс 20 обещают синоптики. Начало дня будет хорошим, солнышко будет утром, к вечеру тучи сгустятся. Вторник 100% дождливый, среда тоже, четверг, ну в общем, покуда глаза глядят, осадки. Но, может быть, передумают.
2: Реклама на русском.
3: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
2: Что слушает страна? Выбирай.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте по факту ночной атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. На месте падения обломков работают криминалисты, сообщила официальный представитель следкома Светлана Петренко. Минувшей ночью Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников. По данным властей, на подлете к столице было сбито более 150 дронов, на территории области 250. Некоторые БПЛА попали в жилые многоэтажки, есть погибшие и раненые. Был атакован московский нефтеперерабатывающий завод. В столичных аэропортах было задержано более 400 рейсов, сейчас расписание полетов восстанавливается. К другим новостям, в России приостановили производство вакцины «Мультикан», после которой умирали собаки. Ранее Россельхознадзор выявил в 20-й серии препарата смертельный для животных вирус. Регулятор распорядился уничтожить всю серию вакцин. «Мультикан-8» — это комплексная вакцина российского производства, которая защищает собак сразу от нескольких серьезных заболеваний, в том числе от чумы и от бешенства. В начале августа в государственных ветеринарных клиниках прошла плановая вакцинация собак «Мультиканом». Через несколько дней владельцы животных начали сообщать о резком ухудшении их состоянии и случаях гибели. У старшеклассников в следующем году станет значительно больше уроков. За два года обучения школьники должны будут посетить не менее 2312 часов. На 140 академических часов больше текущей нормы, говорится в приказе Минпросвещения. Максимальную нагрузку при этом ограничили порогом в 2500 часов, то есть у школьников суммарно должно быть не больше 37 уроков в неделю. Официальные курсы валют на выходные. Юань 12 рублей 57 копеек, китайская валюта подешевела на копейку. Доллар 84,20, евро по Центробанку 96 рублей 67 копеек. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Большая радостная весть или маленькая весточка в виде привета, неважно, в ближайший час вы с легкостью сможете передать друзьям, знакомым что-нибудь хорошее. Это хорошее обязательно долетит, так как на русском радио вечерний стол заказов.

0: Меня зовут Максим Привалов. Здравствуйте. Напоминаю, куда можно написать. Не просто можно, а нужно. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджер. Ставьте подпись перед отправлением. Группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Все официально. Называется «Русрадио». Везде уже появились публикации. Заходите, в комментариях высказывайтесь. Ну и слушайте в эфире. Поехали.
1: Стол заказов «Русского радио». Ты говоришь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском радио. Давайте-ка разбираться, кто кому и что желает этим вечером. Ну, разумеется, чтобы воскресенье и выходные не заканчивались, это самое главное пожелание. Никому не хочется понедельника. Хотя, если на него запланировать что-нибудь хорошее, может быть, и ожидания будут совсем другие. Ну ладно, начнем. Русское радио. Здравствуйте, Димуле, привет. Дождик льет с утра, солнышко совсем не греет. Буду я любить тебя всегда. Ты мой ангел, ты моя мечта, обожаю. Желаю незабываемого дня. Наталья из Калининграда. Я думаю, что это попытка стихов. Нет, это проза, но любовная, это однозначно. Еще что-нибудь хорошее. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, родителей Петра Анатольевича и Клавдию Ивановну с годовщиной свадьбы. С лавандовой свадьбой и с уважением, дочь Инна. Лавандовая свадьба – это сколько? Написали бы, Инна, для нас любопытных. Я вот так сразу и не скажу. Маме Ирине, папе Никите привет. Братьям, сестрам, всех люблю. Федя, Русское радио, привет. Добрый вечер нашего Владимира Ивановича Матросова с днем рождения. Крепкого здоровья, сил, много позитива, всех благ. Поздравляют родственники, семья Матросовых, Сечкиных, Малаховых. Привет дорогим родным, близким. Ну и, видимо, заводила всего этого праздничного процесса Ирина, она сообщение отправила. Русское радио, привет. Натали Камышин. Друзья лучшие. Саша Старченко, я тебя люблю, скучаю, жду встречи. Да. Видимо, все от Натали из Камышина для друзей, для Саши Старченко. Просто тут оно все вместе слиплось, как пельмени в этом... как называется? В кастрюле. Потом пойди-ка и разбери. Здрасте, дорогое Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, от семьи Матросовых. Так, ну что, там уже кого-то поздравляли. Жены Лидии, младшей дочери Ирины, внучки Валерии, старшей дочери Ларисы, семьи Малаховых, еще там Полина, внучка, внук Сергей, двух правнучек Ангелины и Надюшки, Владимира Ивановича Матросова. Так мы поздравляли. Это, видимо, эти все перечисленные люди сейчас по одному будут высказываться. Мы еще встретимся сегодня с этим именинником в сообщениях. Сидим на выборах. Вот такое сообщение. Слушаем Русское радио. Школа 19, Красногорск, Елена. Леночка, ну осталось вроде совсем ничего там, до скольки, до 8 вечера вроде как. Ну, пару часов, все, ничего. Пожалуйста, привет избирательному участку 3819 города Красногорска. Всех с заключительным днем выборов. Спасибо избирателям, нашему чудесному коллективу. Поселок Федотово, оттуда тоже нас приветствуют. Еще давайте вот такое. Привет девочкам магазина 10 тысяч мелочей. Девчонки, скоро домой. Это Наталья вас подбадривает. Я вот помню, был магазин 1000 мелочей. Но тут, видимо, мелочей 10 раз больше. Молодцы. Хорошо, стол заказов на русском 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер. Пожалуйста, поставьте подпись.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Выборы в разгаре, ну, судя по сообщениям, которые мы получаем, хотя как в разгаре, уже на большей части страны они завершились, судя по всему, но вот, например, избирательный участок 905, вся избирательная комиссия в городе Дзержинске, Нижегородская область, передает привет нам, всем избирателям, работаем, Алексей, в скобочках, заместитель председателя, о, сам заместитель председателя нам пишет, просто хочу пожелать всем удачи, от кого непонятно, забыли подписаться, поздравляем с днем рождения регионального представителя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс», Татьяну Усачеву, Евгения Ангел, все сотрудники из Томска. Здрасте, с днем рождения меня. Вот такое наше послание. Оля Панькова из Красноярского края. Олечка, поздравляем. Ну, считайте, что мы все к вам пришли. Ну, виртуально, конечно. Не натопчем посуду, мыть не надо после нас. А будет за то, что вспомнить. Русское радио, привет! С днем устраивания спонтанных чаепитий. Пусть сегодня все будет по-особенному. Чашка любимого чая, тихая радость и разговоры по душам. Огромный привет маме Елене, сестренке Наташе, Вике, всем-всем-всем. Пусть у каждого будет свой маленький уютный момент счастья. Мария из города Тольятти. Красиво, романтично, прям на осень. Здрасте, Русское радио, привет Владимиру Евсенину. Ждем его домой. Ира заждалась. А вот я про лавандовую свадьбу спрашивал, сколько это лет. Оказывается, лаванда свадьбе это 46 лет. Ого-го! Очень достойный результат. Русское радио, здравствуйте! Наша тульская суперкоманда, девушки и парни, вы настоящая сила, делаете эти дни особенными, держите все под контролем. Респект нашему главному за надежность, капитану за спокойствие и четкость даже в самой суете. Огромный теплый респект, в кавычках, теще, Надежде за заботу и уют. Марина. То ли это про семью, то ли про этот избирательный участок, ничего не понял. Здрасте, большой привет участковой избирательной комиссии 1432. Сил вам, не замерзайте, скоро домой. Это от Юлии. Добрый вечер, поздравляю с годовщиной свадьбы Владимира и Ирину Запускаловых, 23 года семейной жизни, а также Александра и Елену Амелиных, у них 18 лет семейной жизни, прежней любви, счастья, благополучия. От Ольги, станица Смоленская, Краснодарский край. То есть у вас вот прямо две дружеские пары и прямо в один день. Или вы просто сегодня решили, что надо бы отметить. Если в один день, так вообще бывает же совпадение. Ну, почему нет? Красивая дата. 20 сентября. Да, 20 сентября в наличии у нас. Воскресенье. Вечерний стол заказов на Русском радио. Вернемся к сообщениям через пару мгновений. Эти пару мгновений потратим на то, чтобы напомнить наш номер. 8-916-003-105-7. Пишите через мессенджеры. Ждем.
0: Стол заказов Русского радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
3: Русские перцы.
4: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
5: Да.
4: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
5: Так.
4: Картина по номерам не закончена.
5: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Реклама на русском.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.

0: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
5: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском радио. Меня зовут Максим Привалов. Здравствуйте. Жду вас, ваших сообщений для того, чтобы разделить с вами радостные, приятные моменты. Добрый вечер, дорогое русское радио. Поздравляю с днем рождения любимого крестника Андрея Пожидаева и его маму, мою сестру Светлану. Счастья и здоровья пусть каждый день дарит радость, любовь и мир в душе. Еще привет сестрам Ирине, Жанне и Наташе. Уютного вечера, приятного настроения. Все это от Юлии из Липецка получили. Следующее послание для мамы Эльнары. Она самая лучшая. Скажите об этом. Сказали. С днем поздравляем с днем чеченской женщины. Индиру Андрахманову из города Москвы. Крепкого здоровья, счастья, крепких нервов. С уважением, Адлан. Ой, как интересно, даже есть праздник такой специальный. Добрый вечер, огромный привет всей команде русского радио. Летит привет этот из Сыктывкара, у нас бабье лето. Радует наш север теплыми деньками. Всем здоровья, прекрасного вечера, любви, море позитива. С уважением, Александр. Александр, мы тоже не жалуемся, у нас сегодня отличное воскресенье в столице. Ну и говорят, что на следующей неделе вот эта вот вся красота, во-первых, облетит уже, во-вторых, дожди начнутся. Ну, надеюсь, что ошибается. Добрый вечер, большой привет избирательному участку 0526. Удачи всем членам УИК. Да, ну если по московскому времени, то у вас полтора часа осталось. Все, держитесь, крепитесь. Уже последние там самые такие будут заблудшие. Все остальные уже, наверное, успели проголосовать. Белгород, вижу сообщение оттуда от Лены Яны и еще одной Лены. Начнем с него через пару мгновений. Пока Марфа на русском радио. Белый кролик. После этого еще послание 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Пишите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Остановились мы на сообщении из Белгорода. Давайте с него и начнем. Начнем эту часть передачи приветов и поздравлений. Здрасте, Россия, русское радио. Привет из Белгорода. Пожалуйста, привет для Юлии Саркисовны Булгаковой. Она сидит тоже на выборах там. Третий день уже. Ждем ее в чате с девочками. Лена, Яна и еще одна Лена. Ну, расскажет вам все новости, все подробности. Русское радио, привет вам, спасибо, что вы есть. Всего самого наилучшего, доброго, душевного, особенно в эти прекрасные, красочные осенние дни. Привет деткам, доченьке Настюше, сыну Ромочке. Привет мужу Евгению, ждем его с работы еще пару часиков. Привет нашему городу Юшкар-Ола. Всем жителям, родным, близким, всех люблю, Надежда Колесникова. Какое хорошее, источающее позитив послание. Хочется поздравить всех творческих людей. У нас скоро праздник, начинается легендарная формула рукоделия. Приходите, будет весело. Ну, наверное. Так увлекательно. Вязать или еще что-то. Ну, это правда, кстати, увлекательно. Добрый вечер. От тульской пряности. Так себя Ирина называет. Алла, теплый морской привет из Сочи передает нам. Большое спасибо. Также Алле Орловой с днем города, большой камень. И приятный привет Татьяне из Москвы.
0: Русского радио. Реклама на русском.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба «Русского радио» 579-779.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Слушайте и не говорите потом, что вы не слышали. Финальная порция приветов в Санкт-Петербург. Оттуда любимым людям, дорогим мне, находящимся сейчас по воле судьбы, далеко от меня, мирного неба над головой, будьте счастливы и Богом хранимы. Владимир из Санкт-Петербурга. Затем привет к крутой дачной компании Матвей, Саша, Вика, Аня, Ксюша и Полина. Отдыхаем, наслаждаемся вечером и шлем лучи добра всем слушателям. И правильно делаете. Это я так участок начал читать.

0: 2301 участок избирательный. Всем привет, мы лучшие, оттуда Ольга. Город Волгодонск, всем удачи, не знаю кто, не подписано. Добрый вечер, большое спасибо Денису за подсказку про шестой корпус. Сестрорецк, там класс, Екатерина. Ничего не понятно, но пусть будет. Привет мужу Алексею Рыжову, моим родным и близким из Томска. Русское радио вам процветание на долгие-долгие годы вперед. Вам большое спасибо, наша безымянная прекрасная слушательница. Стол заказов заканчивается, сейчас у нас будет пересменка. Артем Сорокин нужен против меня, что-то задумчивый
1: Максим,
0: сегодня.
1: Максим, добрый
0: привет.
1: Вечер.
0: Что задумал? Привет.
1: Я хочу передать привет от слона, от морского котика, енота, белки, лисы. Почему? Потому
0: ты
1: что
0: в зоопарк ходил.
1: Я ходил в театр Дурова, наш удивительный, и я просто под большим впечатлением всем рекомендую. Короче говоря, мы сегодня с животными ходили голосовать.
0: Ты знаешь, я к своему стыду, я хоть и живу там рядом, ни разу не был.
1: Обязательно.
0: Но я приду и всем от тебя передам привет. Давай, пока.
1: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: Русское радио представляет 18 октября. Лайв-арена. 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Мэри Гу, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайв-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
2: Прочитал в гороскопе. Сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле опровергли планы по мобилизации 300 тысяч человек до конца года. Такая информация не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника в сфере безопасности написало о возможной подготовке страны к призыву 300 тысяч человек до конца года. В начале сентября Владимир Путин опровергал сообщение о том, что осенью в России будет новая волна мобилизации. Позже президент уточнил, что на сегодня нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации. Другим новостям, в Совете Федерации предложили отменить утилизационный сбор для электромобилей и снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%. Сейчас утилизбор для электромобилей и гибридов рассчитывается с учетом мощности электромотора. Ранее в МВД предложили освободить от утилизбора автовладельцев в новых регионах. МВД разрешило не менять паспорт при смене личной подписи. Изменение автографа не делает внутренний документ недействительным, уточнили в пресс-службе ведомства. Правило действует и тогда, когда человек сознательно решил расписываться по-другому, и если подпись со временем изменилась сама собой. Отдельный порядок предусмотрен для тех, кто физически не может расписаться сам. В таком случае в соответствующей графе паспорта ставится прочерк. Ну и последние исследования показали, что храп партнера ухудшает память и концентрацию. Громкий храп рядом может не просто раздражать, а заметно снижать качество сна. Дело в том, что постоянный шум вызывает повторяющееся пробуждение. Из-за этого человек спит, проводит меньше времени в глубоких восстановительных стадиях сна. Совет от врачей в этом смысле только один – спать в разных комнатах и следить за тем, чтобы это не отражалось на отношениях. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
0: Новости. На русском. На русском радио Артем Сорокин.
2: Даже в самом слове «выходной» есть намек на завтрашний понедельник, друзья. Ведь слово «выходной» можно прочитать как «выходной». Но мы этим вечером ныть, печалиться точно не намерены. Будем весело, интересно, я бы даже так сказал, безупречно завершать эту неделю. В конце концов, чтобы начать новую жизнь с понедельника, надо закончить старую в воскресенье. А значит, до полуночи время наше. Будем заканчивать неделю правильно. Меня зовут Артем Сорокин. Всем привет и доброго вечера. Полетели.

Так называл мой дед Анатолий Петрович мою бабушку Клавдию Алексеевну Клавунчик. А мне вот интересно стало, как называет Клаву, Клавдию ее муж? Вы спросите, муж? Какой муж? Да, не ослышали, все верно. Еще в начале августа Клава Кока официально вышла замуж за блогера Диму Масленникова. Торжество прошло в подмосковной усадьбе Середникова в камерном формате. На нем присутствовало не более 30 человек, а площадку полностью закрыли для посторонних. Кстати, ведущим церемонии выступил Филипп Киркоров. Ну, история Клавы Коки и Димы Масленникова – это такой классический сценарий от друзей к возлюбленным, растянувшийся на 10 лет. Познакомившись много лет назад, они долгие годы оставались просто друзьями, хотя поклонники упорно сводили знаменитости и пытались доказать, что те состоят в романтических отношениях. Ну и в конце концов все это завершилось любовью, свадьбой и, дай бог, на долгие-долгие годы счастья. Такая вот музыкальная новость от меня, Артема Сорокина, в этот прекрасный воскресный вечер на Русском радио. Оставайтесь, то ли еще будет.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллиона 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового.

0: нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Официант! Принесите мне дверь! Я хочу выйти! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

капуч, в смысле капучино с такой толстенной молочной пеной, съесть какой-нибудь вкусный лимонный тарт, например, ну и просто приятно провести эти ближайшие часы до финала воскресенья, а потом уже и помиритесь. С вами Русское радио в продолжении Ханна и Н.Ю. Я с тобой.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Алла Довлатова. Сегодня здесь, на русском радио, радиостанции, где юмором и шутками пронизано все, я хочу рассказать о нелепом выражении «курам на смех». И выражение это означает не юмор, вызвавший смех у кур, а нелепость несусветную. И, конечно же, история этого крылатого выражения пошла из жизни русского крестьянина. В деревнях курятник был не только местом жительства кур, но и источником суматохи и бесконтрольного шума. Куры дрались, кудахтали и, скажем так, не обладали высоким интеллектом. К тому же в старом русском языке слово «смех» имело более широкое значение, чем сейчас. Оно обозначало не только смех как таковой, но и посмешище, предмет насмешки. В этом смысле выражение «курам на смех» означало буквально «это вот на посмешище даже курам». То есть, ну это настолько нелепо, что вызывает насмешку даже у самых примитивных существ. Надо сказать, куры в народной культуре занимали особое место. С одной стороны, полезные, необходимые, почти священные в хозяйстве. Ну, вспомним хотя бы курочку Рябу. А с другой стороны, воплощение бестолковости, суеты и бессмысленной активности. Куриные мозги, помните, да? Курица не птица. Вообще русский язык не скупился на насмешки в адрес этих существ. Но эти крылатые выражения – это уже другие истории, о которых я вам обязательно как-нибудь расскажу. А пока желаю вам хорошего настроения, чтобы вы летели как на крыльях. Еще одно русское крылатое выражение, о котором как-нибудь вспомним. До скорого свидания в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: При поддержке Русского радио.
6: Ты пришел спасти нас.
7: Есть у меня одна идейка.
5: Найди себя внутри своей сказки.
7: Вы будете как черная вдова.
8: Кто?
9: Я Маша. Из сказки Маша и Медведь.
10: Будешь раз сам Маша.
5: Как Иван в сказку попал.
11: Какой я ему паук, я же герой.
5: В кино с 17 сентября.
12: 6+. Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: полюби.
1: Новая песня на русском.
0: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио. Русское.

0: зеленой.
1: Я представил сейчас смотровую площадку на Воробьевых горах. Или, например, колесо солнца Москвы в продолжении «Давай на самый верх». Ну что, друзья, осень приближается, деревья все становятся все краше, желто-оранжево-красные. И, конечно, такие красоты требуют наблюдения как можно больше, пока погода позволяет подпитываться всей этой красотой. В том числе, кстати, забираясь на самый верх. У меня вот, например, осень ассоциируется, знаете, с районом Москвы. Это вот университет, Воробьевы горы, и ты идешь, шуршишь этими листьями, ну и наслаждаешься этими красотами. Просто самые изумительные снимки вот в это осеннее время года. Так что, друзья, пока погоды позволяют, гулять и еще раз гулять. Русское радио с вами. Хорошего воскресного вечера. Я Артем Сорокин, Григорий Лепс. Продолжение.

0: 19.50 в столице. Русское радио с вами. Вкратце о погоде. Сейчас плюс 16 в Москве. Завтра в понедельник плюс 20. Осадки маловероятны. Во вторник плюс 19 небольшие дожди. Среда плюс 17. И четверг плюс 16 тоже с дождями. В общем, обещают нам похолодание. Будем надеяться, что это все неправда.
1: С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
3: Русские перцы.
4: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
5: Да.
4: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
5: Да.
4: Картина по номерам не закончена.
5: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. 12 ноября звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+. Русское радио представляет 18 октября Лайв-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Николай Носков, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайв-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
6: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Москве завершилось голосование на выборах в Госдуму. Избирательные участки закрылись в 20:00. Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на выборах по всей стране достигла 56,5%, превысив показатели 93 года. В свою очередь, по данным Минцифры, через ДЭК, дистанционное электронное голосование, проголосовали 90% зарегистрировавшихся избирателей. В Москве установили рекорд по числу участников в электронном голосовании. По данным, на 18 часов посредством электронных бюллетеней в городе проголосовали более 3 300 000 человек. Российское посольство прокомментировало сообщение об отравлениях в отелях Египта. Дипломатическое представительство в Каире подобных обращений не получало. Ранее сообщалось, что десятки российских туристов якобы отравились в люксовых гостиницах Египта, в частности в Шарм-эль-Шейхе. Роспотребнадзор запросил информацию об этих случаях в египетском Минздраве. В Москве и Подмосковье с начала года открылся только один фуд-холл в торговом центре. Аналитики объясняют это кризисом на рынке общепита. Посещаемость заведений питания в России в этом году сократилась на 3%, а в Москве почти на 10%. По данным издания «Коммерсант», сейчас в торговых центрах Москвы суммарно работают около 800 так называемых «корнеров» – точек общественного питания, собранных в одном гастрономическом пространстве. В завершение о спорте. Хоккеисты московского «Спартака» потерпели второе поражение в сезоне. На выезде в столице Башкирии столичная команда уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» 1-3. Тем не менее, спартаковцы сохранили за собой второе место в западной конференции континентальной хоккейной лиги. Лидирует в этом списке ярославский «Локомотив», который впервые в сезоне проиграл, да еще и крупно. Сегодня железнодорожники уступили «Барысу» из города Астаны со счетом 0-5. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, что делать, если человек устал? Конечно, подойти к холодильнику. Начало 9 в столице. Да, я знаю, что идеально нельзя есть после 6, но после 8-то уже можно. Если устали, друзья, надо поужинать. Я, кстати, вот посмотрел сегодня, 20 сентября, когда-то родилась итальянская киноактриса Софи Лорен. И, возвращаясь к еде, помните, как говорили в СССР? Ешь морковку, лук и хрен, будешь как Софи Лорен. Эта фраза была популярна в советских столовых 80-х. При этом сама Софи Лорен, кстати, не придерживалась строгих диет. Она предпочитала натуральные простые продукты, избегала большого количества крахмала и сладкого, но при этом часто позволяла себе любимые блюда: пасту с оливковым маслом и натуральным томатным соусом. Ела небольшими порциями, не перекусывала фастфудом и регулярно занималась гимнастикой и растяжкой. И кто-то считает, что секрет ее фигуры, скорее всего, заключался в генетике. Ну, всем, кто ужинает или собирается поужинать, я, Артем Сорокин, желаю приятного аппетита. У нас в этом часе много лучших и любимых песен.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
3: Вот это кайфово.
2: Представляете?
4: Это кайфово, но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
3: Можно же передарить.
4: Передарить нельзя.
3: Почему это?
4: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны.

счастье! Это что-то разогреваю в микроволновке, мне кажется. Хотя, судя по музыкальным новостям, Лиза Ёлка следит за своей фигурой и тем, что она ест. Еще месяц назад в сети разгорелась дискуссия вокруг заметного похудения певицы Ёлки. Свежее видео с ней вызвало прям беспокойство части поклонников. Другие же сочли, что ей идет стройность, и Ёлка даже помолодела. Ну, сама певица не комментировала причины изменений, хотя ранее рассказывала, что в прошлом переживала из-за своей фигуры, но со временем приняла себя. Ну, знаете, мне вообще кажется, что это даже немного неприлично, если ты особенно поклонник, комментировать внешность женщины. В конце концов, это ее личное дело, как она хочет выглядеть. Может быть, она хочет быть худышкой, а может быть, она хочет быть пышечкой. Какой хочу, такой и буду. Вот что нужно было сказать Лизе Ёлке. Юлия Паршута в продолжении вечера на русском.

если бы можно было что-то сделать раз и навсегда, что бы вы выбрали, друзья? Я бы, наверное, раз и навсегда, знаете, навел дома идеальный марафет, чтобы каждую неделю не заниматься всякими рутинными домашними хозяйственными заботами. Ну, я думаю, что хозяйки со мной согласятся, домохозяйки. Вот бы раз и навсегда пыль протереть, и чтобы ее вообще не было никогда. Ну, мечты, мечты. Вдруг наука и техника когда-нибудь дойдет и до этого. Но чего точно мы не хотим раз и навсегда, это однообразие музыкального. Нет, мы за полное разнообразие, за такой полный музыкальный винегрет. Далее у нас ближайшие минут 10 очень активных движений, телодвижений. Юлианна Караулова, СТ.

судьба, моя судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
14: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад.

0: Бриллиант, это Артик и Асти на русском радио. Но, знаете, бывают вещи не менее ценные, чем бриллиант как вариант, но уж более редкие это точно. Интересную новость я прочитал. Житель мальдивского острова Унгафару обнаружил в море предмет, похожий на амбру. Кто не знает, амбра — это такое ценное вещество, которое вырабатывается, простите, в желудочно-кишечном тракте кашалотов и используется в парфюмерии. Так вот, за особенно качественные образцы скупщики готовы платить до 40 000 долларов, примерно 3,5 миллиона рублей за килограмм. Так вот, мужчина заметил амбру. На что она похожа? Ну, знаете, такой вот, как будто коричневый камень. Он заметил амбру в воде, когда плыл по морю на небольшой лодке. Выловив, он обнаружил, что находка весит около 9 килограммов, чтобы подтвердить, что это действительно амбра. Объект повезли на экспертизу в Шри-Ланку. И знаете, о чем подумал? Так вот работаешь, ходишь в бухгалтерию, что-то там решаешь с отделом кадров, а тут кто-то из моря вытащил камень из желудка кашалота и живи себе пару лет припеваючи. Есть о чем подумать в преддверии понедельника.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России завершились выборы в Госдуму. Последними избирательные участки закрылись в самой западной точке страны – Калининграде. За час до окончания голосования явка превысила 56%, сообщила Центральная избирательная комиссия. Такую явку зарегистрировали впервые с 2003 года. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования явка превысила 90% от числа зарегистрированных участников. Кроме депутатов Государственной Думы, в 46 российских регионах выбирали губернаторов и новые составы законодательства. Другим новостям. В Госдуме назвали категории граждан с правом на досрочную пенсию. Ее могут оформить россияне с длительным стажем, работники вредных и тяжелых производств, жители Севера, педагоги, медики, а также многодетные матери, некоторые граждане с инвалидностью и родители детей-инвалидов. Кроме этого, предпенсионеру после сокращения или ликвидации работодателя служба занятости может предложить пенсию на 2 года раньше, если подобрать работу не удалось. Школьникам разрешили применять нейросети для самопроверки и подготовки черновиков. При этом выдавать созданный искусственным интеллектом текст за самостоятельную работу детям запрещено, говорится в методических рекомендациях Министерства просвещения. Ранее в ведомстве посоветовали не использовать нейросети в школе до 5 класса. Ну и последнее. В Италии 2 министерства здравоохранения и культуры запустили исследование влияния искусства на здоровье. Созданный научный комитет должен подтвердить или опровергнуть утверждение специалистов о том, что занятия искусством и посещение музеев и концертов на 4% замедляют старение, пишет издание «Коммерсант». Если данные подтвердятся, итальянским медикам разрешат назначать пациентам посещение культурных мероприятий. На этом у меня пока вся информация. Эфир «Русского радио» продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: Хорошего и приятного вечера мы желаем вам с Вячеславом Цыбой. И знаете, друзья, когда выходные заканчиваются, хочется обычно перед работой как-то себя побаловать. Ну, например, заказать что-нибудь такое вкусненькое. Я вспомнил на эту тему анекдот. Значит, он так звучит. А вы любите холодную рисовую кашу с огурцом? Нет, не люблю. А с сырой рыбой? Не люблю. Может, с горчицей? Нет! Может быть, тогда роллы подать? Роллы давайте! Ну вот да, роллы воскресным вечером — это уже классика. К тому же сегодня, оказывается, Всемирный день риса. Очень интересный, необычный праздник. Ну, мораль: за несколько часов до сна сделайте что-нибудь приятное. Побалуйте себя. Ванна, чашечка кофе, легкая прогулка вокруг дома с собакой. Ну, что-нибудь такое.

Петров. В одном из интервью я искренне призываю всех не бояться быть собой. Жизнь так быстротечна. Делитесь добром, который живет в вашем сердце. А еще интересный рецепт, вот я конкретно искал, как Артур Пирожков отдыхает на выходных. Вот что он рассказал. Как они с женой Анжеликой отдыхают вдвоем. Но это скорее не про выходные, а про отпуски. Но тем не менее, вот что он сказал. Мы бросаем иногда детей и просто вдвоем уезжаем на несколько дней в какую-то страну. Просто путешествуем, потому что люди порой забывают, что брак – дефис. Это союз из двух человек. Ну и еще один вот самый главный лайфхак. Мне он очень понравился. Вот что сказал Артур Пирожков. Вдвоем, лежа в постели, пересматривает свои фотографии прошлых лет. Вместе с женой, с девушкой. Отличная, просто превосходная идея. Потому что мне вообще кажется, что некоторая бессмыслица сейчас наблюдается, когда люди фотографируют все вокруг. У них тысячи фотографий, и они их даже почти что не пересматривают. Настолько это большой поток цифрового вот этого контента идет. Так что, друзья, давайте внимательно следить за тем, что у нас в телефонах. Обязательно дублировать все это на компьютер, потому что такие ценные кадры бывают, что будет жалко, если они пропадут. Короче говоря, всем хорошего финала воскресенья. Конечно же, под лучшие песни на русском радио. Я Артем Сорокин. Привет всем.

все-таки главная занозонька, главная загадонька, главный секретик, тайнушка этого года. Кто ж получит-то золотые граммофоны в этом годушке от русского радиоушка? В общем, какими песнями запомнится этот год? Самое время подвести итоги. В нашей группе в Одноклассниках в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите, друзья, в наши Одноклассники, выбирайте три любимые песни и влияйте на итоги. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Уже скоро. Ну, а мы тут на русском радио финалим воскресенье. Много классных любимых песен впереди. Александр Панайотов, «Улетай» совсем скоро. А прямо сейчас хай-фай. Меня зовут Артем Сорокин. Я всем желаю хорошего настроения. Ну, как-то держаться, крепиться. Да, скоро понедельник, но выдержим, прорвемся.

0: Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: При поддержке Русского радио.
7: Ты пришел спасти нас.
8: Есть у меня одна идейка.
6: Найди себя внутри своей сказки.
8: Вы будете как черная вдова.
9: Кто?
10: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
8: Будешь, раз сам Маша.
6: Как Иван в сказку попал.
11: Какой я ему паук. Я же герой.
6: В кино с 17 сентября.
12: 6+. Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
16: Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать в день.

0: Русском радио Влад Соколовский. Многоточие. Да, многое о человеке могут рассказать знаки препинания. Ну, сейчас вообще мало кто пишет от руки. А вот короткими сообщениями в мессенджерах мы обмениваемся постоянно. Например, многоточие, если их слишком много, говорит о склонности к интригам. Слишком много мыслей или человек не успевает выплеснуть их на бумагу. Это иногда также свидетельствует о слабом характере. Еще. Обязательная точка в конце предложения – это ясный ум, простота, логика. Отсутствие точки в конце говорит о несерьезности. Часто человек сам не знает, чего хочет. Много запятых о доброте. Интересно. Восклицательные знаки, ну понятно, эмоциональность, воодушевление, юношеский энтузиазм. Вопросительные знаки, неуверенность в себе, сложно принять решение, сделать выбор, постоянно терзают сомнения. Ну и так далее. Друзья, короче говоря, я готов принимать от вас вообще любые сообщения, хоть миллион многоточий поставьте. Любые сообщения принимаются в следующем часе в столе заказов. Они для вас, эти сообщения. И вообще, сама программа «Стол заказов» для вас.
1: Артём Сорокин.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия назвала первые результаты выборов в Госдуму. После обработки первых протоколов лидирует «Единая Россия». На втором месте идет КПРФ, на третьем – ЛДПР. Перевес единороссов подавляющий – 57% против 13% у коммунистов и 9% у либерал-демократов. Явка на выборах превысила 56%. По мере подсчета голосов предварительные показатели будут меняться. К другим новостям. Вступил в силу новый справочник средней стоимости автозапчастей для выплат по страховке ОСАГО. Детали в среднем подорожали на 8%. Выплаты будут рассчитываться на дату страхового случая. Новый справочник будет применяться к авариям, которые случились с 19 сентября. Теперь при расчете средней стоимости запчастей не учитывают цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. В России подсчитали всех вакцинирующихся. Роспотребнадзор опубликовал актуальные данные за прошлый год о числе граждан, прививающихся от разных инфекций. Динамика разноплановая. Число граждан, сделавших прививки против дифтерии, столбняка и краснухи, сократилось, а от кори, самой заразной инфекции, наоборот, выросло, пишет издание «Коммерсант». Больше всего прививок граждане по-прежнему делают от гриппа. Так, в прошлом году от него вакцинировались 77 миллионов человек. Ну и последнее. Нейросетевая модель Gemini во время тестирования самостоятельно вышла в интернет и получила доступ к защищенным системам реальных компаний. Это произошло при проверке возможностей искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности. В одном случае модель подобрала пароль и еще в двух нашла учетные данные в публичном хранилище, репозитории. Ранее искусственный интеллект изобрел собственный язык общения и заговорил фразами, которым его никогда не обучали. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, ну у меня такое родилось. Стол заказов. Не участвовал ни разу. Если даже это так, это полный ведь бардак. Напиши скорее сюда. Будешь как суперзвезда. Да, не Александр Сергеевич Пушкин, признаюсь, но тем не менее, друзья, если кто-то не участвовал из вас в столе заказов, бегом сюда, плюс 7-916-003-105-7, пишите в наши мессенджеры. Меня зовут Артем Сорокин, в этом часе читаю ваши сообщения. Так, Артем, привет, как дела? Это написал Кирилл из Москвы. Кирилл, да все нормально, все хорошо-то в целом, у тебя-то как, пиши. Добрый день, Русское радио, хотел бы передать привет прекрасной Дарье, сегодня провели прекрасный день в Зеленограде, ты мне понравилась и очень интересный человек, хочется и дальше с тобой общаться, буду тебя радовать, твой знакомый Николай Панов. Вот таких сообщений я жду, и от них веет какой-то надеждой, чем-то зарождающимся, чем-то свежим. Ребята, вам удачи. Привет, Артем, передай привет доченьке Алисе, будь умницей сладкая, смотри за братишками и за котиком Мироном. Мы с мамой на недельку в Анталию. Короче, одна нога там, другая уже здесь. Целуем от папы Алекса. Артем, спасибо большое. Удачи, Алекс, вам, конечно, тоже удачи. А я вот уверен, что котик Мирон втайне мечтал бы с вами в переноске-то поехать в Анталию. Ему бы там тоже было хорошо, мне кажется.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук.
3: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье. Мое сердечко.
1: Мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, можно сказать, мы полностью уже распаковали наши, так сказать, приборы для проведения стола заказов. Все готово, друзья. Ленточки перерезаны, телефонные линии работают. В смысле, наши мессенджеры +7 916 003 105.7. Микрофоны функционируют. Короче говоря, Викуля пишет: здравствуйте, всем привет. Хочу передать привет. Люблю мужа своего, Тарутанова Сашку. Мы сейчас сидим с сыночками, смотрим «Синий трактор» и слушаем русское радио. Поставьте для нас хорошую песню. Как вам здорово сейчас? Правда, сыночку-то, наверное, уже скоро спать нужно будет. Но в любом случае, желаю вам хорошо посидеть, посмотреть мультик. Это, вспоминаю свое детство, когда я сидел с папой, смотрел мультфильм «Проектор», помните, пленочный такой. Ну, наслаждение просто невероятное. Вот сколько лет прошло, а я вот эти мгновения с отцом, со своим помню до сих пор. Даша пишет: семье Тюкало, мамочки и папочки в Беларусь огромный привет от дочки Даши из штата Делавер, США. 3 недели осталось до нашей встречи. Ура! Даша, я пожелаю хорошей, замечательной встречи с родителями. Вот это предвкушение встречи, может быть, даже порой гораздо более волнительно и радостно, чем сама встреча. Такое тоже бывает, кстати.
0: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мы продолжаем. Пишите в наши мессенджеры +7 916 003 105.7. Друзья, все считается в порядке живой очереди. 100% гарантии нет, что сообщение прозвучит, предупреждаю сразу. Но будем стараться. В любом случае, столы заказов у нас каждый день, поэтому точно когда-нибудь прочитают. Мария Святославовна пишет: Артемчик, передайте огромный привет нашему любимому братишке Филюкову Максиму, который сейчас лежит в госпитале. Желаем ему скорейшего выздоровления. Держись, бро. Мы тебя очень любим и ждем. Твои сестрички, козички, Лена и Маша из Московской области. Ну, когда такая поддержка от сестричек, это уж точно все будет хорошо. Татьяна пишет: добрый вечер, дорогой Русское радио. Привет, Артем. Желаю всем хорошего завершения дня. И привет всей Москве и Балашихе. Татьяна, легкого эфира вам. Татьяна, большое спасибо. Евгений пишет: Русское радио, привет. Передайте привет моему сыну Александру и его товарищам, солдатам-срочникам из города Борисовом, Республики Беларусь. Служите достойно. Артем, спасибо.

«Кто там скучает?» Буквально через полторы минутки первое место хит-парада «Золотой граммофон» прозвучит песня. Кто не слушал Алену Бородину? Кто не слушал прошедший хит-парад? Ну, значит, узнаете, какая песня, скоро услышите. Я читаю привет очередные. Привет, Артем, пишет Анастасия. «Мы на даче, закрываем дачный сезон 2026. Привет любимому мужу Максиму, я люблю его до дрожи». Анастасия, ну, сразу видно, что, наверное, вы не супер много времени проводите на даче, на огороде, потому что, вот, например, у меня папа, он регулярный дачник, скажем так, и, по его словам, вообще закрыть дачный сезон для дачника, для огородника невозможно, потому что у тебя там дела и осенью, и зимой, и весной, и ты постоянно что-то там делаешь. Но в любом случае, наверное, для вас дача — это вот приехать отдохнуть, там шашлычки поделать, или я ошибаюсь, или вы там реально тоже вкалываете, много всего делаете, но в любом случае не отчаивайтесь, я думаю, что хорошая погода нас еще порадует. Наталья из Калининграда пишет: «С днем ангела любимого человека дождя, Андрея, человек дождя Андрей. Здоровья, благополучия, счастья и любви. Дорожу и помню нашу любовь». Смотрю, что у нас есть на странице ВКонтакте. Таисия Ткаченко: «Добрый вечер. Передаю привет тете Кате и дяде Вове. Удачных вам выходных от Таисии». Ну, уже финалы выходных. Дальше. Людмила Микченко или Мякченко. Микченко: «Доброй ночи. Артем, привет вам из Омска. И спокойной ночи». Любовь Кравченко на связи. Русское радио. Вы самое теплое радио. Хочу пожелать теплый привет от Любы терпеливому водителю Дмитрию и его жене Свете, с которым мы стоим в многочасовой пробке из Сергиева Посада. Благодарю. Всем, кто стоит в пробках, друзья, вам терпения. Поскорее доехать до дома, принять ванну, ну и так далее.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Такое сообщение: поздравляю с днем чеченской женщины, настоящую горянку Индиру Андрахмановну. Город Москва, Грозный. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе, а также крепких нервов. Ну, я вспоминаю, в школе сидел за одной партой с Эдиком, парень из Чечни. Ну, в общем, весело мы, кстати говоря, смеялись. Александр Лужецкий пишет: дорогой русское радио, привет. Передайте, пожалуйста, привет моей дорогой любимой жене Лёлику. Она сейчас за рулем и везет нас. Счастливо! Счастливое будущее! Я ее очень люблю. Муж Александр, ну, правда, муж Александр написал примерно полчаса назад. Я надеюсь, что услышали. Еще не приехали, еще не доехали. Добрый вечер, любимое русское радио. Передаю большой привет Алисе и Юлии Зайко. Доброй дороги домой им. Это написала Юлия. Юлия Дурова поздравляет с днем рождения Карину Андаленко. Желаю счастья, здоровья. Пусть каждый день дарит радость и любовь. Еще привет моим подружкам Нике, Наташе Модестовы и ее дочери Виталине. Юлия Дурова из Липецка. Добрый вечер, русское радио. УИК Краснодар передает вам привет. Все проголосовали. Считаем голоса и слушаем вас. Не заснуть бы, да не заснете точно. Вот у нас сейчас такая супер танцевальная песня Елены Север, «Секретный роман». Все, кто там устал, ноги, руки затекли, встаем, танцуем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кстати, в следующем часе мы с вами впустим новую песню Дмитрия Колдуна, поэтому оставайтесь на русском радио. А пока же финальное сообщение в столе заказов. Ирина Матросова пишет: спасибо вам огромное, что радуете всех музыкой, позитивным настроением, всем моим любимым и дорогим людям. Я хочу пожелать, чтобы каждый день приносила радость. Отдельный привет моей дочке Валерии Матросовой. Марина Воскресенская пишет: дорогие друзья, 23:01. Позади остались дни напряженной работы, бессонной ночи подсчета голосов и огромная эмоциональная нагрузка. Отдыхайте, набирайте сил и принимайте самые искренние слова благодарности. Это, ну, написала Ольга, но я так понимаю, что с аккаунта Марины Воскресенской. Людмила пишет: Артем, привет. Моего старшего внука тоже зовут Артем. Людмила, может быть, я ваш старший внук и не знаю об этом. Так вот, передайте большой привет девчонкам Диане и Дарье от Людмилы из Омска и для нас красивую песню Алла из Сочи, традиционный сочинский привет, состоящий из моря музыки, танцев и позитива. Алла, большое спасибо. Мы когда-нибудь все к вам приедем. Вот всем коллективом будем отдыхать у вас бесплатно. Ирина пишет: добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет моим внукам Артурику и Изабелле. И хочу пожелать им спокойной ночи. Тася передает привет тете Кате и даже Вове привет. Даже Вове привет. Удачных вам выходных. Вот тай. Все, друзья, больше не успеваю. Следующие приветы уже у моего коллеги Ильи Крылова. Ну, а я с вами остаюсь и готов ставить вновь лучшие любимые песни.
0: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: У каждого москвича есть свои адреса.
2: Дом.
3: Работа.
4: Кофейня за углом.
1: И еще один – газетаметро.ру. Что происходит в столице? Все там. Газетаметро.ру. Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
5: Включил функцию автопарковка. Машина три раза объехала двор и, не найдя места, испуганно вернула мне руль. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: все будет хорошо.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. По предварительной информации лидирует партия «Единая Россия». Второе место занимает КПРФ, третье – ЛДПР. Это по общим подсчетам. Если же учитывать только дистанционное электронное голосование ДЭК, расстановка немного другая. «Единороссы» первые, за ними идет партия «Новые люди». Тройку замыкает КПРФ. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Для прохождения в Госдуму партии нужно преодолеть 5-процентный барьер. Кроме названных четырех партий, его превысила еще «Справедливая Россия». Памфилова добавила, что предварительные результаты выборов Центр избирком представит завтра в 11 утра по московскому времени,

0: Окончательные итоги выборов будут подводиться не раньше пятницы 25 сентября. Другим новостям. Старшеклассникам утвердили список обязательных предметов. С сентября следующего года ученики 10-11 классов будут изучать 16 дисциплин. В списке в том числе русский язык и литература, математика, два иностранных языка, а также история, обществознание, физика, химия и биология. Для школьников из республик еще предусмотрены родной язык и литература. Второй иностранный родной язык и родную литературу будут преподавать при наличии условий в школе. Ну и последние ученые предупредили, что Африка раскалывается быстрее ожидаемого и может образовать новый океан. Спутниковые наблюдения и данные о сейсмической активности показали, что сомалийская и нубийская тектонические плиты расходятся примерно на 5 мм в год. Процесс ускоряют горячие потоки вещества, которые подходят близко к поверхности Земли, расплавляют континентальные породы и растягивают земную кору. Исследователи планируют установить новые датчики в Красном море, чтобы постоянно отслеживать деформацию морского дна. На этом пока все новости о развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Начало 12-го в столице. Ну что, воскресный вечер завершаем под любимые песни на русском радио. Кстати, ближайшей ночью падать и летать будут не только звезды. В ночь с 20 на 21 сентября отмечается Ночь летучих мышей. У-у-у. Такая природоохранная акция. После дня осеннего равноденствия летучие мыши начинают активно искать места для зимовки. В этот период они особенно уязвимы, поэтому акция призвана напомнить: летучим мышкам тоже нужна защита. Многие, кстати, боятся этих животных, считают их вампирами или переносчиками болезней. Акция помогает показать, что на самом деле летучие мыши безобидны и играют важную роль в экосистеме, например, регулируют численность насекомых.

Ну, не знаю, я бы все равно не решился взять такую мышку в руки, вспоминая ковид. Но если уж точно быть уверенным, что она какая-нибудь такая полудомашняя, почему бы и нет. В общем, да, мир наш удивительный, разнообразный. Вот, например, ближайшую ночью можно как-то подумать о летучих мышках. Я не знаю зачем, но, может быть, что-то это вам принесет интересно. Русское радио, всем хорошего настроения.

Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском.

0: Он чужой, он плохой, но не хочется уж слишком вешать такой ярлык на понедельник, но по ощущениям песни еще и, конечно, про первый рабочий день. Немножко он все-таки чужой нам, правда, друзья? Особенно в финале выходных. Кстати, по поводу понедельника, однажды исследование показало, что лучшие способы преодолеть понедельник — это, первое, смотреть телевизор, как-то ни странно, добавим сюда, конечно, и слушать радио, как же без этого, делать покупки в интернете, покупать шоколад и планировать отпуск. Это, понятно, приятно в любой день, но в понедельник вот особенно. Планировать что-нибудь приятное, давайте так резюмируем. Планировать что-нибудь приятное, делать что-нибудь легкое, совмещать по принципу, помните, знаменитый принцип «помодоро», там типа 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. В общем, планировать так, чтобы помимо сложной работы, которая на тебя сваливается в первый рабочий день, было что-нибудь обязательно приятное. Больше, чем в другие рабочие дни. И тогда этот день пройдет обязательно хорошо. У нас впереди Жасмин, а прямо сейчас Анасти и Дима Билан.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три

0: Ну, песни про любовь, наверное, вообще самые популярные песни в мире. Их 95% из всех песен. У нас, кстати, на подходе еще одна любовная история. Новинка этого дня на русском радио. Пару недель назад Дмитрий Колдун выпустил новую песню «Ключи». Это история о потерянной любви. Лирический герой остается в тишине и ищет след, который приведет его к возлюбленной. Поклонники Дмитрия тепло встретили эту песню, отмечали красивую лирику, сильный эмоциональный переход и то, как песня органично подошла манере исполнения Дмитрия. Ну, естественно, подошла, потому что Дмитрий, по-моему, он вообще все от начала до конца делает сам, и это слышно, и такая получилась уверенная поп-рок-история.
1: Новая песня на русском.
2: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: иногда смотришь свое отражение в зеркале и думаешь, какая сторона у тебя рабочая, где ты симпатичнее, с левой стороны или с правой стороны? Так вот, друзья, мы и живем в мире двойственности, в мире неопределенности. Вот уже в студии появился Илья Крылов, я хочу у него спросить такой, задать провокационный вопрос. Илья, в мире двойственности мы живем, что важнее в нашей жизни, исполнить гражданский долг или супружеский?
1: Привет, Артем. Ты хочешь взять меня за живое? Ты знаешь, ты сказал, что и одна сторона должна быть у человека прекрасной, и другая. Да. Все стороны рабочие, понимаешь? Все долги нужно отдавать.
0: Все
1: и
0: важно.
1: Гражданские, и супружеские, да. И вообще мани-мани, когда в кармане.
0: Я тоже. Так и знал, что ты так ответишь. Но, в общем, с другой стороны, я точно так же считаю. Все важно, важно всем сторонам жизни уделять внимание. Друзья, внимание понедельнику, далее в качестве специалиста будет уделять уже Илья Крылов.
1: Я, эксперт.
0: Да, эксперт. Эксперт по понедельникам пришел.
1: Это
0: я точно. Убегаю, желаю вам хорошей недели. Ну и все, будьте готовы, впереди лучшие песни. Пока.

0: Реклама на русском.
1: У каждого москвича есть свои адреса.
2: Дом. Работа.
3: Кофейня за углом.
1: И еще один – газетаметро.ру. Что происходит в столице? Все там. Газетаметро.ру. Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
4: Умный дом – это когда твоя колонка спорит с твоим роботом-пылесосом, чья очередь сегодня наводить порядок. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за участие в выборах в Госдуму. По его словам, москвичи продемонстрировали рекордную явку. Голосование продолжалось в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Мэр отметил, что согласно предварительным подсчетам, партия «Единая Россия» побеждает. Предварительные итоги выборов Центральная избирательная комиссия опубликует сегодня в 11 утра по московскому времени. Окончательные результаты обнародуют не раньше 25 сентября. Кроме депутатов Государственной Думы, россияне выбирали новые составы законодательных собраний на местах, а также губернаторов. После обработки первых протоколов на прямых выборах глав регионов лидируют действующие руководители. Еще в 3 субъектах страны – Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – проводились непрямые выборы. Глав республик выбирали не жители, а депутаты местных парламентов из числа кандидатов, предложенных президентом. К другим новостям. В России на фоне дороговизны жилья снизился спрос на новостройки. Квартиры становятся все менее доступны. Как пишет издание «Известия», сейчас за 1 квадратный метр недвижимости москвичу приходится отдавать 2,5 средней зарплаты. Ставки по кредитам высоки, около 18%, что делает ежемесячный ипотечный платеж для многих семей неподъемным. Застройщики на этом фоне прогнозируют дальнейшее снижение спроса на новостройки к концу года еще на 10-20%.

0: Ну и последнее. Старшеклассникам в следующем году добавят 140 уроков. Учебная нагрузка вырастет до 2300 часов, чуть больше. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения. При этом максимальную нагрузку ведомство ограничило порогом в 2500 часов. То есть у школьников суммарно должно быть не больше 37 уроков в неделю. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

Другому здесь сказал: не плачь и не жди, улыбайся и уже прямо сейчас заряжайся нашей музыкальной энергией на русском радио. Жги, зажигай, друг дорогой, и все будет хорошо. Главное, правильно начать новый день и новую еще одну осеннюю рабочую неделю. И я надеюсь, у нас это получится сделать очень-очень хорошо. Весело и не без приключений. А каких? Ну, естественно, только со знаком плюс и чтобы радости полна душа. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет. Улыбаюсь и не верю слезам вместе с вами. И Шурой, который заглянул сейчас на огонек и захотел спеть. Давай, Шура, заряжай нас. Наслаждаемся его легендарным хитом и подпеваем.

у меня для вас есть не просто все и сразу, а самое главное на русском радио. Да, это песни наши любимые, драгоценные. И я, Крылов Илья, даю вам в динамике все лучшее музыкальное на русском. Только что мы послушали Ханну и Кирилла Мойтона. Дальше больше с Юлией Савичевой, группой «Добро». Ну а прямо сейчас я беру в руки 7-й по счету альбом Валерии, пластинки этой, между прочим, уже 20 лет. И ставлю заглавную песню с этого прекрасного альбома. «Нежность моя». Вспоминаем вместе.

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Ну, пока еще солнце не такое уж безразличное к нам в плане тепла, согревает осенью, а зимой? Зимой будет полное отречение уже от нас. Оно, солнце, себе светит ярко где-то там на небе, а мы сами себе тут мерзнем, согреться под солнцем зимним днем уже не получается. Или домой греться бежим, чай горячий пить, или в общественном транспорте сели, пригрелись, и так хорошо. В такси вот особенно греться одно удовольствие, на заднем сидении, один сидит, никто тебе не мешает. Еще и таксист твою любимую радиостанцию включил, русское радио, и не поездка, а просто красотища. Так что такси, такси, под русское радио меня вези. Ну что, поехали?

с прогнозом погоды. Я Илья Крылов на Русском радио. По данным синоптиков, сегодня в понедельник в Москве до 21 градуса тепла. Ну а завтра и послезавтра температура начнет понижаться. Будет 19 и 18 градусов выше нуля. И в столице во вторник и в среду ожидается дождь. Сейчас плюс 14.

третью, десятую, просто как интересная книжка, да еще и с веселыми картинками. И тот редкий случай, когда наше умение слушать здесь просто бесценно, не перебивать своими историями на его или ее не накладывается, и тогда точно время с пользой для нашего опыта жизни пройдет. Слушайте «Русское радио». У нас невероятная история в каждой песне, и в этой тоже от группы «5 утра» и Вани Дмитриенко. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Сижу здесь, за эфирным пультом в студии «Русского радио», рядом с вами.

Все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Это все она, девушка наша, которая домой зверушку принесла, котенка, собачку нашла под кустом или купила у заводчика. И вот начинали отношения вдвоем, он и она. Теперь вот еще и новый член этих отношений, домашний питомец. Кстати, в доме следующей певицы появился такой друг. Да, знакомьтесь, это щенок по кличке Бублик. А я вот думал, она его Лесиком назовет или Лехой. Но нет, Бублик. Леха только в следующей песне Татьяны Куртуковой. Алешенька, слушайте прямо сейчас. Ну а фото этого милого Бублика смотрите во всех соцсетях Русского радио. И не забудьте там на нас везде подписаться, чтобы дальше ничего интересного из жизни звезд не пропустить.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Все будет хорошо.

Каждая история любви обязательно найдет продолжение, ну и продолжение найдут ваши истории, чем вы сейчас занимаетесь, где находитесь и кому хотите привет передать. Все это еще, конечно же, музыкальное сопровождение с нашей стороны ждет вас в столе заказов Русского радио. Мы к нему начинаем готовиться, поэтому присылайте свои сообщения на номер 8-916-003-105,7. Работают абсолютно все мессенджеры Русского, Макс, ВК, Одноклассники, где удобно, там и пишите. Ну а я, Илья Крылов, обещаю, все буду читать и настроение вам поднимать.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 2 часа в ночной Москве. Если не спится, давайте не спать вместе. Ну и кто просыпается все дальше и дальше на восток от столицы. Доброе утро вам, друзья, в столе заказов на русском. Его проведу я, Илья Крылов. Пишите в Одноклассниках, ВКонтакте и Максе русского радио. И номер в мессенджерах тоже работает. 8-916-003-105-7. Большой привет дорогой супруге Ирине. Это самое лучшее, что было и будет со мной. Горячий привет из Питера от Митяя. Дальше пишет Анечка Расторгуева. Доброй ночи, Череповец. Передаю привет коллеге Дарье. Скоро домой. Жена Наталья заглянула в стол заказов. Доброй ночи, мужу Димуле. Ты самый желанный. Спасибо за воскресенье. Люблю тебя. Ты лучший. Илья, доброй ночи. Спасибо за позитивного тебе дня. Я Людмила из города Уссурийска. Татьяна из Эталона. Большой привет, с днем рождения, желаю тебе неожиданностей, то приятных, если приключений, то веселых, если усталости, то от любимых дел, а если любви, то до головокружения. Русское радио присоединяется к этому поздравлению.
0: Русское радио.

0: Вместе.
1: Вместе время проводим на русском, общаемся в столе заказа. Вы и я, Крылов Илья. Доброй ночи, Русское радио. Большой ночной привет Каширскому МПК. Всем работникам полигона хорошей трудовой ночи. С уважением к вам. Бульдозерист полигона Евгений Жень. Хорошо вы там трудитесь. На бульдозере своем разъезжайте нормально. Илья Крылов, привет. Здравствуйте, моя южная сочинская музыкальная вокальная трио. Душа, уши, сердце всегда душевно. И сердечно вам рада. Отличного, приятного эфира. С уважением, любовью. Аллочка, город Сочи. Сочи, привет, Алла, отдельная, огромная. Кристина нам пишет. Здравствуйте, любимое Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, Полину Бакину, мою доченьку, с днем рождения. Сегодня исполняется целых 4 года. Пусть этот чудесный праздник будет наполнен смехом, радостью, самыми волшебными сюрпризами. Пусть каждый день дарит ей новые открытия. А мир кажется доброй сказкой, где сбываются все мечты. Пусть звучит самая веселая музыка, ведь сегодня ее день. Прекрасно. Поздравляем на Русском радио.

0: заказов на русском радио.
1: Продолжаем программу дальше. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет ведомственной охране, стрелковой команде станции Мелитополь. С уважением, Олег. Олег, хорошо вам там поработать. Без эксцессов, как говорится. Маринка из Иваново пишет. Русское, вы лучше. Спасибо. Поздравляю любимку Владимира. С днем рождения. Мечты сбываются. Ну, с вами Марина. У Владимира все мечты точно сбылись. И еще будут сбываться. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, самые главные слова для моей мамочки Светланы Васильевны. Мамуля, родная моя, спасибо тебе за твои святые молитвы, за самые нежные руки и сердце, которое всегда напоминает и прощает. Ты мой ангел-хранитель, живи долго-долго и будь счастлива. Люблю тебя до луны и обратно, твоя дочурка. Ну и от меня, Ильи Крылова, обращение к вам, дорогая мамочка Светлана, никогда не грустите, а если станет грустно, делайте погромче Русское радио, и все будет хорошо. Мы знаем рецепт счастья и как спастись от грусти.

0: «Руки вверх» на русском радио. Мы тоже «Руки вверх» делали все эти дни. Поднимали, голосовали. Вчера в нашей стране выборы трехдневные закончились наконец-то. И сейчас у избирательных комиссий по всей стране за пределами работа кипит. Так вот, Анастасия и Елена передают в столе заказов привет всем, кто не спит и считает бюллетени. Держитесь, ребята, мы с вами. Да, друзья дорогие, от кого зависит подсчет, внимательно, пожалуйста, бумажечка к бумажечке, циферка к циферке, чтобы идеально все в главном отчетном протоколе у вас было и пересчитывать вам там не пришлось. Дальше огромный привет из Италии всем слушателям русского радио, конечно же, ведущим, а мы будем вялить помидоры и варить вкуснейший соус на будущей лазаньи и болоньезе. Целую моего мужа Евгения. Вместе мы сила, написала Катерина, спасибо. Спасибо вам, Русское радио. Вам, Катя, и вашему Евгению тоже привет. Спасибо, что слушаете нас в Италии. От Иришки привет, Русское радио. Привет, Илья Крылов. Здравствуйте, Иришка. Большой привет моей подружке Настюшке. Поставьте для нее хорошую-хорошую песню. Иришка, вы мне только одно скажите. Где вы плохие песни слышали на русском радио? У нас только отборная русская музыка. Так что все песни хороши. Выбирай любую. 8-916-003-105-7. Это номер русского радио во всех мессенджерах. Написать можно в Максе русского радио, ВКонтакте русского радио или заходите на Одноклассники. И там тоже видите пост программы «Стол заказов», оставляете привет, поздравления. И я, Илья Крылов, с удовольствием озвучу все это на нашу огромную страну и на прекрасный мир.
1: Время приветов и поздравлений. «Стол заказов» на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот так вот от песни к песне в столе заказов на русском радио. От привета к привету. И половина программы уже пролетела. 0:02:29. Время точное московское. Доброй ночи, русское радио. Большой привет аэропорту Домодедово. А конкретнее аэродромной службе. Я там отработал 16 лет на вахте. Работал на маркировке, остались очень хорошие воспоминания. С уважением, Евгений Караваев. Ну, кто слушает нас в Домодедово, сейчас было приятно. Аэропорт, привет вам. Огромный привет от семьи Сазоновых, родственникам в Ростов-на-Дону, в Одинцово. Любим всех, целуем. Русское радио, вы лучшие, спасибо. Доброй ночи, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою бабушку Наташу. Ей 70. Мы всей семьей ее поздравляем. Желаем здоровья, удачи, самых лучших моментов жизни. Семья Гожевых, дети, внуки с любовью. Ну, а как еще к бабушке? Только с любовью, только с объятиями и большой благодарностью за ее пирожки и другие блюда, которые бабушка там на кухне готовит. От коллеги Павла из Кемерово большой привет напарнику Юрию. Желаю ему здоровья, хорошего настроения, чтобы все у него было отлично, все было хорошо, как у русского радио. Спасибо.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Когда за окном сентябрь, но хочется мая, сделай его сам, этот май. Включи песню Кристины Орбакайте на полную и напиши в стол заказов в Максе, ВК и Одноклассниках Русского радио, так как это сделала Анюта. Привет другу Мишке, хочу, чтобы побыстрее приехал он домой. Дальше. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет жене Елизавете из ПГТ «Промышленная», которая приготовила очень шикарную шурпу в казане на мангале в прошедшее воскресенье. Спасибо, дорогая, любящий муж Сергей. Так, ребята, выходные у вас, вижу, со вкусом прошли, да еще с таким вкусом. Ах, разыгрался у меня даже аппетит от такого сообщения. Следом Алла из Приморья передает большой привет всем слушателям Русского радио. Желает отличного понедельника. Доброе утро, Русское. Большой привет стрелкам ведомственной охраны Минтранса России, отделение Талкан. Всем добра, подпись «Коллега». Илья, здравствуйте, отличного эфира, доброго, позитивного дня коллегам Ане Рауткан и Наташе. Огромный привет, ваша Светлана из Забайкалья.
1: Стол заказов на Русском радио.

слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио.

0: всех жить будем, петь будем, а когда стол заказов придет новый, писать будем на русское радио. Но пока стол заказов завершаем. Я Крылов Илья, дочитываю ваше послание. Доброе утро, Иркутск. Большой привет всем, кто в пробках. Пожалуйста, передайте хорошую песню. Спасибо, русское радио. Ваша Елена. Елена, поддержим вас обязательно. Доброй ночи, русская. Большой привет мужу. Хочу поблагодарить его за прекрасные выходные. Люблю тебя, мой Женька Пермяков. Твоя Леночка, спасибо. Ох, как Женька Пермяков обрадовался-то, что Леночка его на русском радио обозначила на всю страну, на весь мир. Русское радио, здравствуйте. Хочу передать привет соседке, сказать, какая она классная, мы ее любим. Зовут ее Тамара Михайловна. Из Татарстана, микрорайон Урсала. От Надежды был этот привет. И еще здравствуйте, дорогой, любимая русская. Большой привет мужу любимому, теплому, родному, драгоценному солнышку Голикову Мишутке. Я желаю ему сегодня ни пуха, ни пера. Буду ждать с нетерпением из командировки. Постарайся хотя бы немножечко поспать. Твоя любительница курочки. Какое заманчивое здесь обозначение. Я, кстати, тоже курочку люблю. Курочку-гриль такую с хрустящей корочкой. Да еще в лаваше и с салатиком. Приятного аппетита всем, кто после моих слов побежал и открыл холодильник, чтобы что-то из него вкусное достать.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

сердца неразлучны, вместе навсегда мы, ведущие русского радио, и вы, дорогие наши слушатели по всей необъятной стране и по всему миру, и засыпаем, и просыпаемся вместе, и отдыхаем, и работаем, выходим на смену в первый рабочий день после субботы.